0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Come to mano! И venga conmigo! Vámonos a

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Новое и любимое.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие сутки. Избирательная акция поляков Литвы «Союз христианских семей» планирует вновь выдвинуть Вальдемара Урбана кандидатом в мэры Вильнюсского района на выборах 27 года. В 23 году он получил более 20 тысяч голосов, но во втором туре проиграл социал-демократу Роберту Духневичу. Официально партия еще не выдвинула кандидатов на выборы мэров. Однако мы придерживаемся принципа: там, где наши кандидаты в 23 году получили не меньше голосов, чем в 19, они будут выдвинуты повторно, заявил лидер партии Вальдемар Томашевский. Сейчас партия сохраняет большинство в Совете Вильнюсского района – 18 из 31 места. Отделению сестринского ухода Центра здоровья «Тракай» передали современное оборудование почти на 50 тысяч долларов в рамках международного проекта «Ротари». В частности, закуплены 20 электрических кроватей с противопролежневыми матрасами, а также ходунки и другие средства ухода за пациентами. Этот проект важен для повышения качества ухода и улучшения условий как для пациентов, так и для медицинского персонала, отметили организаторы проекта. В финансировании участвовали сообщества «Ротари Литвы» и Дании и Международный фонд организации. Министерство обороны Литвы планирует до второй половины 2028 года модернизировать авиабазу в Щауляе, чтобы она могла принимать истребители пятого поколения. Одновременно в стране намерены создать интегрированную систему ПВО для обнаружения, распознавания и нейтрализации воздушных угроз, включая беспилотники, и связать ее с системами НАТО. Кроме того, к 2028 году обучение гражданскому сопротивлению должны пройти 80 тысяч человек, а для учеников 7-9 классов предусмотрен обязательный курс по обороне и гражданским навыкам. Вильнюс занял второе место в Green Cities Index, уступив только Осло. При составлении рейтинга учитывались доля зеленых территорий, их доступность для жителей и качество воздуха. По данным автора индекса, 61% территории Вильнюса занимает зеленое пространство, а почти половина города покрыта деревьями. В столице также насчитывается более 1500 километров пешеходных маршрутов и около 140 километров велосипедной инфраструктуры. В 2025 году Вильнюс также носил титул европейской зеленой столицы. В Неменчине открылся новый корпус гимназии Константа Парчевского, в котором разместилась местная школа искусств. Проект площадью почти 2750 квадратных метров вложили около 9 миллионов евро. Школа искусств получила почти в 10 раз больше пространства и теперь сможет принимать примерно вдвое больше детей, а для обеих школ построен концертный зал на 360 мест. Это новые возможности для двух учебных заведений Неменчине – гимназии и школы искусств, заявил мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. Более 280 тысяч евро на строительство выделила Польша. Остальные средства поступили из бюджета Вильнюсского района.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики нам говорят, что сегодня будет дождь, дождь и еще раз гроза. Возможно, вам повезет, и у вас будет солнце. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Наш эфир, который сегодня отмечает...
2: 4 сентября.
1: Пятницу ты должна была сказать. Хорошо. Наш эфир, который сегодня отмечает...
2: Пятницу.
1: Молодец. Спасибо тебе большое. И, конечно, 4 сентября автоматически.
2: Почему бы нет?
1: Да, why not? Значит, приступает к своей работе. Мы будем препарировать ваше настроение и добавлять туда щепоточку...
2: Счастья, радости.
1: Удовольствия.
2: Кому-то зарплату.
1: Кому-то, конечно, без сомнения, желаем и нам такого. Mm-hmm. И, конечно, еще немножечко добавим оптимизма и некого количества мероприятий, которые вы сможете посетить на этих выходных. Мы, вот если отмечать только вот нас с Аверинкой,
2: да.
1: Сегодня у нас настолько культурная программа, что вот я не знаю, почему я уже с утра не во фраке.
2: Насколько? В театр идем?
1: Да.
2: Это настолько у нас?
1: Ну, а я еще по дням столицы собираюсь пройти.
2: Ой, он так собирается, его, дай бог, жена вывезет, вот он и собирается.
1: Ой, ты, господи, же
2: что приписывает себе... Хорошо, что Марина тебя не слушает в эфире.
1: Это слава богу.
2: Потому что стелишь...
1: Слава богу. С другой стороны, она бы никогда не узнала, как я хорошо о ней отзываюсь в эфире. Насколько она золотая женщина, дай бог ей здоровья, понимаешь, любви и процветания. Пусть не со мной. Так, с другом. Вот слава богу, она не слушает.
2: Слава богу.
1: Правда, что? Слава богу. Ну, знаешь, надо отдать должное Виталии тоже как-то не очень.
2: Не слушать, нет.
1: Ну, как-то не старается.
2: А я и не стелю, что я там такая и тудым, и сюдым, и я тут...
1: А где твои годы? У нас 16 лет разницы. Посмотри, что ты через 16 лет.
2: Думаешь, я буду так же себе приписывать все немыслимое мыслимо?
1: Да, в этом есть...
2: Это с возрастом, да, приходит?
1: А что ты? Вот ты работаешь
2: с коллегами... Нет, выдумай.
1: Ты же работаешь с коллегами чуточку старше. Мне кажется, ну, все поголовно.
2: Не, вы все герои, конечно.
1: Ну, вот об этом и... Ну, просто, когда ты в супер-хиро атмосфере, все
2: время,
1: атмосфера, yes, то тогда, знаешь, оно и действует. Хорошо, хотел вам про круги на асфальте рассказать.
2: Ну, да ладно.
1: Ну, да ладно.
2: Ну, потом.
1: Нет, так чуть-чуть расскажу. Столичное самоуправление около шесть школ, по-моему, охватило, и там теперь новая разметка. Там...
2: Те, которые в центре школы.
1: Да, очень странная разметка в виде синих и красных кругов.
2: Выглядит потрясающе. На самом деле водители обращают свое внимание на данные круги. Удивительно, что только 6 школ, как будто у нас было вот 2 банки краски. Ну, вот вот близлежащий к самоуправлению мы выберем и вот там покрасим, а все остальные забудем. Поэтому было бы здорово, дорогое вильнюсское самоуправление, там позиция, оппозиция, уж кто как хотите, не знаю, кто там красит. Может, сам Валдес красил эти круги?
1: Может.
2: Чтобы у всех школ появлялись такие разметки.
1: Ну, просто это добавляет безопасности.
2: Да, и красок, в конце концов.
1: Это что, немаловажно. Угу. Ты уже взрослый, в твоей квартире чужий.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Вот так вот. Вот так вот.
2: Вот так.
1: Вот так вот.
2: Сказал бедняк.
1: Гороскопы у нас на 4 сентября. Давайте пройдемся. Овны, сегодня у вас будет столько энергии, так, что найти ей применение окажется непросто. Постарайтесь направить ее на полезные дела или физическую активность.
2: Тельцы,
1: Тельцы.
2: Сегодня многое будет получаться, если вы сохраните спокойствие. Не позволяйте раздражению испортить и настроение, и результат работы.
1: Честные, близнецы. Не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям, это принесет только лишний стресс. Сегодня лучше оставаться собой.
2: Раки, успех сегодня зависит от умения работать в команде. Постарайтесь наладить хорошее взаимодействие с коллегами.
1: Вот тут он, налаживатели наши, эти раки.
0: Наши гороскопы.
1: Для вас сегодня особенно важна профессиональная активность. Работайте продуктивно, но не переоценивайте свои силы и оставляйте время для отдыха.
2: Девы, разговоров было достаточно. Пора переходить к действиям. Покажите результаты, а не просто рассказывайте о своих планах.
1: Весы, говорить только о том, в чем действительно уверены. Не делайте поспешных заявлений и не вступайте в бессмысленные споры.
2: Скорпионы, сегодня ваши поступки могут привлечь повышенное внимание. Ведите себя осторожно и не давайте поводов для неприятных разговоров.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня особенно важно уметь говорить «нет». Не соглашайтесь на все подряд и не позволяйте окружающим пользоваться вашей добротой.
2: Козероги, не слишком рассчитывайте на личные связи. Сегодня они могут подвести свои планы, пока лучше держать при себе.
1: Водолеи, сегодня вы будете особенно чувствительны к словам и поступкам окружающих. По возможности избегайте конфликтов и ненужных споров.
2: И рыбы, удачный день для новых начинаний и активной деятельности. Чем в большем количестве интересных дел вы поучаствуете, тем больше возможностей получите.
1: Ну вот.
2: Вот в пятницу.
1: Ну прям вот надо начинать.
2: Нам вообще повезло. У нас начальник вот рыба. Вот в пятницу вот и начнем все делать.
1: Все, все. И все выходные будем так активно отдыхать, что ого-го.
2: Обзавидуются все.
1: Ну, это да. Вот и вот сидите, завидуйте, да. Чему можно действительно позавидовать, это энергии, с какой наша молодежь звонит в детскую рубрику. Я надеюсь. А она через минут 10.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Твое.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить нам прямо сейчас. Давайте попробуем с вами поболтать, спеть песни. Угу. Повод для песенной у нас, как всегда, когда мы поем, значит, у нас какая-то игра. И игру сегодня представляет Baltius Attractions. Осмелься испытать все аттракционы. Больше информации на странице Baltius Attractions.

0: Говорю одному из наших радиослушателей, который дозвонился по номеру 052-305-005. Здрасте, привет.
1: Привет.
0: Как зовут вас?
1: Доминик.
0: Доминик, очень приятно. Доминик, вы в школу ходите?
1: Да.
0: Да, в какой класс?
1: Третий А.
0: А как называется школа, если не секрет?
1: Пушкина гимназия.
2: Третий А, Доминик.
0: О, так вы совсем взрослые, правильно я понимаю?
1: Да.
0: Чувствуете этот возраст, который набежал вам на плечи?
1: Да.
0: Да, понятно.
2: Вы вот на экскурсию, знаю, ездили, да, Доминик, на этой неделе?
1: Да.
0: Что посмотрели, что увидели?
1: Птиц.
2: Вы держали птиц?
1: Нет, мы только смотрели и кормили.
0: Смотрели и кормили.
2: Так,
0: они голодные, эти птицы? Скажите, Доминик.
1: Да, они все ели.
0: Все ели. Пальцы вам не съели, не откусили-то?
1: Нет.
0: Не, ну слава богу, господи. Вот все, знаешь.
2: Ну, понравилась экскурсия?
1: Да.
0: Ну, супер.
2: Очень.
0: Самое главное.
2: Как вам кажется, Доминик, сколько экскурсий в месяц должно быть?
1: Четыре.
2: Каждую неделю, получается.
0: По одной. Круто. Да? Ну, хорошо. Доминик, скажите, пожалуйста, у нас вот сегодня песенный конкурс. Вы нам споете что-нибудь?
1: Да.
0: Да, хорошо. Итак, дамы и господа, для вас сейчас исполнит свою песню Доминик, пожалуйста.
1: Стоите, женщина, цветы, без помощи, без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без помощи и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой.
2: Класс!
0: Я подарю.
2: Круто!
0: Да, класс, Доминик, отлично справились. Давайте теперь приветы передадим кому?
1: Передаю привет маме, папе, дедушке. И бабушке, и всей школе.
2: Класс, всей школе принято.
0: Передали приветы. Спасибо большое, Доминик, вам хорошего утра и хорошего настроения. В случае вашей победы мы вам перезвоним, расскажем, как билетики на Балтийские аттракционы доберутся до вас. Договорились?
1: Спасибо вам.
0: 052-305-005. Ищем соперника-соперницу. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Милолика.
0: Очень приятно. Милолика, в какую школу ходим? В какой класс?
3: Жарос гимназия, седьмой класс.
0: Это Новая Вильня. Я просто Эвелине напоминаю. Угу. Лучший микрорайон города Вильнюса.
2: Вы так считаете, Милолика?
3: Не знаю.
0: Ну, да. а какой вот район, как вам кажется, лучше, чем Новая Вильня?
3: Мицкуны.
0: Тут я не поспорю. Это правда.
2: Взяла и ущипнула тебя, Милолика.
0: Молодец вы. Ну, права. Хорошо, Милолика, как вам кажется, скажите нам, пожалуйста, человек, должны быть экскурсии в школе куда-нибудь?
3: Вот тут, да. Вот.
0: Да, у вас бывают в школе экскурсии?
3: Да.
0: Да, куда в последний раз, вот вы, где вы были, что видели, рассказывайте нам. Может быть, это в прошлом году, в прошлом учебном году было, неважно, нам просто интересно, куда вы ездили.
3: Мы были в музее денег.
2: Музей денег, конечно.
0: Неплохо.
2: Круто.
0: Ну, потому что Мицкуна, Новая Вильня, это всегда про деньги.
2: Про деньги, да. Это там вот же вот денежные это магнаты.
0: Да,
2: а как вам кажется, Белолика, как часто классы должны выезжать на экскурсию? Вот в месяц.
3: Ну, раз в месяц.
2: Раз в месяц точно.
0: Ну, хорошо.
2: Класс.
0: Да.
2: Круто.
0: Милорика, мы сегодня поем. Вы нам споете какую-то песню?
3: Да.
0: Да, хорошо. Итак, дамы и господа, для вас девушка из Мицкун, которая учится в Новой Вильне, Милорика, сейчас споет свою песню. Милорика, пожалуйста.
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белосвету, тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам

0: всех, кто в эти дни по пробкам возвращается домой.
1: Да, да, так и есть.
0: Круто.
1: Милалика, классно справились, отлично. Теперь давайте передадим приветы. Кому?
2: Маме, папе, своим друзьям,
1: ага,
2: просто из школы. И... не знаю, и бабушки с дедушкой.
0: Ой, конечно.
1: Конечно, конечно, бабушки с дедушкой. Милалика, в случае вашей победы мы вам перезвоним, расскажем, как приз доберется до вас. Договорились?
2: Да.
1: Да, спасибо вам большое. Хорошего утра, хорошего настроения, хорошей учебы. Итак, нужно решить. Теперь у нас Доминик и Милалика. Кто из них? Давайте вот этот человечек сегодня решит судьбу билетиков. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Патриция.
1: Патриция. Патриция, очень приятно. Патриция, в какую школу ходите, в какой класс?
3: Лицем Адама Мицкевича.
1: Так, Мицкевич. Адама Мицкевича. А какой класс, если не секрет?
3: Четвертый.
1: Четвертый, в четвертый пошли. Ну, здорово. Как вам в четвертом классе? Все ли хорошо?
3: Нормально.
1: Нормально.
0: Нормально.
1: Ну, вот как вот эта вот первая неделька, ну, вот она идет под ход.
0: Зачетная или такая?
1: Зачетная или такая, свободная была, там, не особо вас мучили?
3: Ну, да.
1: Ну, да.
0: На экскурсии ездили какие-нибудь на этой неделе?
3: Нет.
1: Нет. А в прошлом году, в прошлом учебном, куда-то ездили? Ну, с классом. Да. А какая последняя? Вот насколько там помните? Сможете вспомнить, что там смотрели вы? Затрудняетесь, да?
0: Ну и ладно. А как вам кажется, Патриция, сколько должно быть в месяц экскурсии у каждого класса?
3: Даже не знаю.
0: Ну, сколько бы вам хотелось?
1: Вот куда-то съездить вместе с классом.
0: В музей, там, в театр.
1: В дельфинарий, да. Вот сколько раз надо ездить такое? Раз в год, раз в полгода, раз в месяц.
3: Раз в месяц.
1: Все, так, выяснили. Принято. Мы это и хотели выяснить. Так, Патриция, давайте, прежде чем вы решите судьбу билетиков, давайте передадим приветы. Кому?
3: Передаю привет... Всем.
0: Принято.
1: Класс. А теперь нужно решить судьбу. У нас есть Доминик, который пел песню «Дарите женщинам цветы». И у нас есть Милалика, которая пела песню бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету». Кому отдаем приз?
3: Милалика.
1: Все принято. Спасибо большое. Вам, Патриция, хорошего утра и хорошего настроения. Так, друзья, это была детская рубрика. На следующей неделе она, понятное дело, продолжится. Мы сейчас будем звонить Милалике и рассказывать, как приз доберется
0: до
1: нее. Да,
0: но перед этим рекламная информация.
1: Внимание. Важная новость для жителей и гостей Вильнюса. Крупнейший в странах Балтии парк аттракционов уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Среди них традиционные всеми любимые Полипас, Экстрим, Бустер, Катапульта и многие другие.
0: Парк находится рядом с улицей Ликмену 22 возле магазина Реми и Жальгерев в центре столицы. Парк аттракционов будет работать и ждать вас до 27 сентября.
1: Приезжайте и осмельтесь испытать все аттракционы. Больше информации на странице Балтиос Аттракционы в Фейсбуке. Большое спасибо Балтиос Аттракционы, что всю неделю дарила нашим деткам пригласительные.
0: Да,
1: это очень классно.
0: Вам
1: спасибо огромное. Мы же двигаемся к монеточке. У нее там своя монополия.
4: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Спустя почти две недели после сильной бури около 5000 потребителей в Литве все еще остаются без электричества. В президентском дворце их ситуацию назвали критической. А министр энергетики Лукас Савицкас признал, что темпы восстановления электроснабжения его не устраивают. Темпы не устраивают меня, не уверен, и уверен, и общество тоже, заявил министр. Правительство готовит план, предусматривающий ускоренную прокладку кабельных линий, удаление опасных деревьев, создание национального резерва генераторов и увеличение числа ремонтных бригад.
1: Между тем, на фоне возможного роста цен на отопление, министр энергетики Лукас Савицкас заявил, что правительство заранее готовится к отопительному сезону. Однако возвращение льготы по НДС пока не рассматривается. Основные меры будут направлены на увеличение предложения биотоплива, которое сейчас примерно на 30% дороже, чем год назад. По оценке Ассоциации поставщиков тепла, в старом нереновированном доме отопление квартиры площадью в 60 квадратных метров может подорожать примерно со 115 до 150 евро в месяц.
2: Администрация Каунасского района начала внутреннее расследование в отношении двух своих сотрудников после публикации расследования ЛРТ о трудоустройстве людей, связанных с социал-демократами. Одна из них – жена премьера Миндугаса Синкявичуса Аисте Синкявичене, возглавляющая отдел общественных и международных связей. ЛРТ сообщал, что после декретного отпуска она без конкурса возглавила созданный в самоуправлении отдел, а также работает на полставки в усадьбе Роудондворис. Сама Синкявичене утверждает, что была принята на работу по действующим правилам, а премьер отрицает связь ее карьеры со своей должностью.
1: Правительство Литвы планирует до осени 2028 года отремонтировать 105 мостов и виадуков на государственных дорогах, а также заасфальтировать 160 километров гравийных дорог. Также предполагается реконструировать участок дороги Каунас-Прены, привести в порядок 500 опасных пешеходных переходов и 8 мостов на альтернативном маршруте Сувалского коридора. Кроме того, планируется установить 5500 общественных зарядных точек для электромобилей.
2: Ну а с сегодняшнего дня и до воскресенья включительно в столице проходит крупнейший городской фестиваль «Вильнюс Дианос». На 4 сценах выступят десятки артистов, среди них Юстинос Ярутис, Донатас Монтвитас, Фрифинга и Каманю Щелялис. Например, на площади Кудиркос в субботу в 6 часов вечера шаур с часовым концертом. Просто обратите внимание. На площади Лукишки у Белого моста пройдет спортивный фестиваль с более чем сотней активностей. Для семей подготовят развлечения и творческие мастерские. В пятницу и в субботу, то есть сегодня и завтра, с 22.30 до полуночи у Белого моста запланировано 15-минутное шоу дронов, которое может быть отменено из-за плохой погоды. То есть если пойдут дожди, ну, то, знаете, не будет. В дни фестиваля в центре Вильнюса будет действовать ограничение движения, поэтому организаторы советуют пользоваться общественным транспортом. Вся программа со всем расписанием на vilniusdienos.lt.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, местами сильные и, возможно, также грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, наш эфир продолжается. Впереди нас ждет репортаж Вильнюсского районного самоуправления, который Ангелина Гудкова подготовила, поэтому послушаем, узнаем. В конце часа мы обязательно пообщаемся с вами вообще про ситуацию в первую неделю, вот эту сентября хотя бы.
2: Расскажете, что да как.
1: Да. Но пока мы давайте напомним вам, что у нас два проекта существуют.
2: Yes.
1: Один называется «На связи с будущим». Это подкаст, который выходит по четвергам. И наш гость Андрей Адно, вот, уже есть с ним полностью в этот подкаст. Рекомендацион для прослушивания.
2: Для маленьких, больших, взрослых, умных, не очень. Как вы себя определяете, это уже не важно. Правда, для всех. И отвечаем на вопрос, а действительно ли все умеют рисовать?
1: Вот, это довольно важный
2: вопрос. И что будет с рисованием в будущем?
1: Вот, очень интересная беседа. Просто обратите внимание, в нашем телеграм-канале вы можете найти, на нашем сайте, в Spotify существует, в Ютубе. Всюду, где только можно слушать или смотреть, всюду есть подкаст. Подключитесь, посмотрите. Плюс я напоминаю вам, что прошлой субботы наша радиостанция была поломана. Поэтому год по нотам 1994 тогда не вышел, как мы планировали.
2: Но это же не делает этот выпуск хуже. Поэтому выйдет в эту субботу.
1: В эту субботу. Ну, там было поломано. В эту субботу 1994 вспоминаем вместе с вами.
2: Кайфовый
1: часа,
2: год.
1: Два часа музыки, событий. Ну, в основном там классная музыка.
2: Да, это правда. Стараемся подбирать такую музыку, которая действительно была на волне, которая всем известна, знакомая. Бывают литовские композиции, бывают английские композиции, но так или иначе все они вам, ну вот, как родненькие.
1: Поэтому в полдень радио R включаем, слушаем, а потом она чуть попозже, опять же, в нашем телеграм-канале появляется полностью программа. Вот, и напоминаю, что нужно подписываться на телеграм-канал нашей программы. Телеграм-канал называется «Соль и перец». Там все самое интересное и актуальное. Вот я вчера, например, функцию обнаружил в Ютубе, где YouTube автоматически переводит вашу речь на любой язык.
2: Да.
1: И я включаю подкаст вчера Эвелинкин, перевожу, и я такой, Эвелинка начинает на английском. Но что забавно, вот эта генерация вот этого искусства телетгоса, что он голос твой похож.
2: И это потрясающе. Представляешь, как это мне развязывает руки? Я могу теперь интервью делать на любом языке мира.
1: Да, я просто, знаешь, вот ну, там это, понятно, что в губы не попадает, но сама суть, что голос...
2: Разве мы в 2000-х так фильмы не смотрели?
1: Да, смотрели. Но просто это очень-очень забавная функция, когда теперь ты можешь иностранные ролики смотреть на при понятном тебе языке, ну, то есть французские ролики. Я вчера включал, показали функцию эту, я французский включал блогеров, и он мне переводил, понимаешь, и к сожалению, там литовское не всегда находит, и не на всех роликах есть это, но на каких-то появляется, это просто забавный.
2: Но, кстати, плюс подкаста «На связи с будущим», что тетровка есть и литовская, поэтому...
1: Да, если что, присоединяйтесь, посмотрите. Плюс оставляйте нам на чай,
2: в Buy Me a Coffee приложение. Вы что-то заактивировались.
1: Спасибо вам огромное.
2: Поэтому и мы дальше будем активироваться.
1: Да. Ну, дальше у нас репортаж из Вильнюсского районного самоуправления. А через полчасика ждем вас у телефонного аппарата, чтобы поболтать.
0: Радио РР.

0: Радио Р.
1: Добрый день, это Ангелина Гудкова и свежий выпуск новостей из Вильнюсского района. Новый учебный год в образовательных учреждениях района начался с 10 новых школьных автобусов общей стоимостью почти 859 тысяч евро. Это рекордное количество транспортных средств, переданных за один раз в истории самоуправления, что обеспечит детям более безопасные и комфортные поездки в школу. Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич отмечает, что для сотен семей в районе это означает спокойствие относительно поездок детей в школу, а для самих учеников гораздо больше возможностей учиться, путешествовать и совершенствоваться. Новые 20-местные автобусы специально адаптированы для перевозки детей и соответствуют самым высоким стандартам безопасности и комфорта. Они оборудованы ремнями безопасности, современными системами климат-контроля и подъемниками для детей с ограниченными возможностями передвижения. Также была проведена подготовка водителей, чтобы сделать поездки максимально комфортными. В прошлом году из муниципального бюджета было выделено 704 тысячи евро на приобретение 8 современных 20-местных школьных автобусов. Отныне перевозку учащихся общеобразовательных и внешкольных учебных заведений Вильнюсского района будут обеспечивать в общей сложности 80 школьных автобусов. Все гимназии и начальные школы района имеют собственный транспорт. Одна школа – детский сад и одни – ясли-сад. А 22 учреждения эксплуатируют по несколько автобусов. Автобусом перевозят учеников, проживающих на расстоянии более 3 километров от учреждения, и детей с особыми образовательными потребностями. Этот транспорт также служит для гибкого планирования внеклассной жизни, от учебных поездок учащихся до мероприятий по повышению квалификации учителей. Кроме того, планируются новинки и в культурной сфере. В усадьбе Мазуричка спланируется создать дом верб. Новое культурное учреждение, посвященное нематериальному культурному наследию, традиции плетения верб в Вильнюсском регионе. Новое учреждение заменит действующий в настоящее время центр верб и домашнего обихода в деревне Чиконичкес, чьи нынешние помещения больше не отвечают растущим потребностям музейной, образовательной и культурной деятельности. Дом верб будет принимать выставки, образовательные мероприятия, конференции, семинары и другие культурные события. Здесь будет сохранена коллекция верб, будут проводиться научные исследования, а накопленный материал будет представлен публике. В экспозиции также планируется использовать современные решения. Посетители смогут смотреть видеоролики, играть в интерактивные образовательные игры и слушать истории мастеров по плетению верб. Самоуправление отмечает, что традиция плетения верб является частью самобытности Вильнюсского региона, которую необходимо не только сохранить, но и передать будущим поколениям живой, понятной и привлекательной. Новые учреждения планируется разместить в отреставрированной усадьбе Мазуричкес, объекте культурного наследия, окруженным парком. Выбор этого места не случайен. В окрестностях Мазурички сиздавна проживает крупнейшая община людей, которые плетут вербы. Проект решения о создании общественного учреждения планируется обсудить в Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Совета Вильнюсского района, а окончательное решение на следующем заседании Совета. Кроме того, самоуправление Вильнюсского района подписало соглашение о финансировании проекта «Повышение качества и доступности услуг долгосрочного ухода». После завершения проекта в Старостве Реща будет построено новое здание больницы, расширены услуги по уходу и паллиативной помощи, а также созданы лучшие условия для получения долгосрочного ухода за пациентами. Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич рассказывает, что по мере роста населения растет и потребность в услугах. В частности, увеличивается число пожилых жителей, поэтому необходимо обеспечить достаточное количество мест для ухода и долгосрочного обслуживания в районе. Количество коек для поддерживающего и сестринского ухода увеличится с 30 до 62. Также будут созданы два отделения для пациентов с деменцией или болезнью Альцгеймера. Всего 22 койки. Будут расширены и услуги паллиативной помощи. Количество коек для стационарного паллиативного ухода увеличится с 7 до 16, а еще 14 мест будут выделены для дневного стационара паллиативной помощи. В рамках проекта также будет закуплено необходимое медицинское оборудование и транспорт. В настоящее время больница поддерживающего и сестринского ухода в Реще располагается в старом помещении. Ее главное здание было построено до 1940 года. Некоторые конструкции деревянные и изношены. старинное здание больше не соответствует современным требованиям. В 2020-2025 годах число жителей старше 65 лет в Вильнюсском районе увеличилось примерно на 45%. Также растет число людей, которые нуждаются в постоянном уходе. Следовательно, увеличивается и потребность в услугах долгосрочного ухода. Кроме того, 12 сентября в субботу Вильнюсский район приглашает на традиционный праздник урожая, который пройдет в историческом месте, в усадьбе Болтой Воки, расположенной на правом берегу реки Воки в Погиряйском старстве. Одно из крупнейших осенних мероприятий в районе соберет вместе общины, фермеров, ремесленников и артистов. Посетители смогут насладиться традиционными двориками поселения, образовательными программами, кулинарным наследием, а кульминацией вечера станет концерт и впечатляющее лазерное шоу. Девиз праздника урожая этого года таков: «Вместе выращиваем, вместе делимся, вместе создаем сообщество». Он напоминает, что урожай – это не только дар земли, но и результат труда людей, совместных усилий и духа общности. В самоуправлении Вильнюсского района отмечают, что программа фестиваля разработана таким образом, чтобы каждый член семьи мог найти себе занятие по душе. Праздник начнется в 13 часов с мессы в церкви святого апостола Павла в Вайдутой. После этого торжественное шествие в сопровождении оркестра направится к усадьбе Болтой Воки, где в 14:45 начнется основная программа фестиваля. Одним из важнейших моментов мероприятия станет выражение благодарности фермерам района. Примерно в 16:10 будут чествовать лучших фермеров старост района, чей труд и усилия способствуют процветанию земли, сохранению местных традиций и укреплению сообщества. В течение дня посетителей будут приветствовать во дворах 23 старост Вильнюсского района, где они смогут познакомиться с традициями и кулинарным наследием и попробовать местные продукты. В рамках праздника пройдут различные образовательные мероприятия, а также будут представлены проекты местных сообществ, организаций и учреждений, которые работают в Вильнюсском районе. Концертная программа завершится около 9 вечера впечатляющим лазерным шоу. Материал подготовлен по заказу самоуправления Вильнюсского района.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Профсоюз озабоченных граждан.
1: Наш номер 052-305-005.
2: Итак, мы с вами подводим итоги недели. Хотим узнать, что там на дорогах творилось у вас в первую сентябрьскую неделю, насколько вы почувствовали эти пробки. Ну, то есть, действительно ли ощущается?

0: этим справляетесь, что нужно их заставлять вставать. Вот, и вот об этом, как будто в эту сторону.
1: Итоги недели
0: подводим вместе с вами. Доброе утро желаю вам. Как зовут вас?
2: Здравствуйте, Андрей.
0: Ну, давайте подводим итоги вашей недели, вот этой первой, сентябрьской. Как складывается ощущение? Хорошо все, чуть похуже, чем летом.
1: Могло бы быть лучше.
2: Ну, скажу так, по порядку, как вы тут излагали. 1 сентября на работу, да? Я примерно на 8 часов начинается работа, на полдевятого так. Но у нас школа, Медвежья улица, Кулевечью.
0: Да.
2: Там категорически вопрос решаются, никак не могут решить. Родители со своими, кстати, такими всеми большими машинами, такими современными, перегораживают эту дорогу, и их объехать проблематично.
0: Да.
2: Одновременно напротив школы ведется ремонт. Новое здание строят Максимы. И там эти строительная техника, короче, не объедешь ни с какой стороны. С другой стороны объедешь то же самое. Короче, труба.
0: Да.
1: Труба.
2: Или ехать на работу в 6 утра.
0: Да.
2: А тут так опоздал даже 1 числа. Правда, руководство отнеслось так к пониманию.
0: С пониманием.
1: Понимаю, это самое главное.
0: Самое главное, что руководство отнеслось.
2: Да. А все остальное, итоги, если подвести итоги, то все хорошо.
0: Все хорошо. Не считая дорог и ремонтов этих дорог. Это понятное дело.
2: Да, не считая дорог и ремонта, что хрен когда выспишься, даже выходные постоянно молотки отбойные тут.
0: Понятное дело, понятно. Поэтому слава богу, что есть терапевтическая программа «Соль и перец», в которой позвонишь, выговоришься. Мы все отжили, и сразу стало получше.
2: Душу, так скажешь, и завьешь.
1: Как вам кажется, стоит ли нам такие пятничные вот вводить эфиры, где вот каждый может...
0: Где просто мужчина может прийти и поплакаться в конце концов.
2: Да, супер, сегодня вы сделали мой день.
0: Мы к этому и стремились,
1: Андрюша. Ну все, самое главное.
0: Мы к этому, Андрюша, и стремились. Звоните нам постоянно, мы готовы выслушать, мы всегда с вами. Андрей, знайте об этом.
2: Пока.
0: Да, спасибо, удачи и вам.
1: Спасибо.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Данута.
0: Данута. Ну как ваша первая сентябрьская неделя, как ощущается?
3: Прекрасная осенняя неделя. И я вообще удивляюсь, почему... Ну, я заметила, что стало больше машин.
0: Так.
3: Что больше пробок. Но вот не понимаю причин. У нас такие большие годы студентам и ученикам. Почему они не ездят на общественном транспорте? Вот у меня есть сын, у него есть и машина. И он говорил, что он купил, проездной. И я надеюсь, что он ездит на общественном транспорте.
1: А не только ваше сердце успокаивает, что он ездит, да?
0: Да, мама, я езжу, конечно.
1: И потом на своем автомобиле.
0: Да, я тоже не знаю. Вот я, я всю жизнь пользуюсь общественным транспортом. Ну.
1: И Гинтерас искренне, вот меня, допустим, не понимает.
0: Да, я не всегда понимаю, зачем и для чего. Если тебе там нужно, допустим, дом работав, то в принципе... Но если тебе никуда заезжать больше не нужно, то мне вполне кажется, что хватает общественного транспорта. Но люди...
3: Общественного транспорта хватает вполне.
0: Но люди как-то любят пользоваться...
3: И маленькие дети, им вообще почти бесплатно. Аж так, город у нас безопасный город, они прекрасно могут пройтись, проехать. И отпадает тогда родителям забота куда-то возить. И к самостоятельности нужно приучать детей.
1: А как в целом первая неделя сентября ощущается? Вот если ставить оценку. Прекрасно.
3: Вода хорошая, плаваю.
1: Так все. Балдеж.
3: Сын вчера, сплин, прекрасное впечатление.
0: Вот, сплин хорошо. Были на сплинах. Ну вообще, все наладилось.
1: Так, получается, подводя итоги первой недели сентября, Данута, ставим оценку.
0: 5.
3: А по старой системе это я...
0: Да, мы из тех, кто еще по пятибалльной. 5 из 5. Вот так вот, да?
1: Принято.
0: Да, класс.
1: Данута, здорово.
0: Спасибо большое вам.
1: Спасибо.
0: Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Еще успеем поболтать. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Павел.
0: Павел.

0: Павел, доброе утро.
1: Паш, хотел спросить, как ваша неделя? Как вот эта сентябрьская?
2: Ну, честно говоря, со 2 сентября, как будто, знаете, до 2 сентября никого на вот дороге не выпускают.
1: Да, что правда, то правда. Да, да, да, да. Откуда, почему, зачем? Ну, вот не совсем понятно.
0: Как вы себя в пробке развлекаете, Павел?
2: В основном радио Р слушаю.
1: Да,
2: радио
1: это правильно, все, это вы очень, это, очень
0: это
1: разумно.
0: Это вы хорошо.
1: Это молодец, так и прямо рекламу интегрировали.
0: Задобрили нас,
1: да,
0: сразу.
1: Задобрили сразу. Мы такие чувствуем, Павел наш человек, значит,
0: да.
1: И слушает
0: друг
1: нас,
0: наш.
1: И вникает, ну, понятное
0: да.
1: дело. Такой, он такой, когда же мои...
2: Да, всегда вас слушаю.
1: Само собой, когда наши вот, когда мои вот эти птенчики расскажут мне что-нибудь, а мы такие, Пашка, слушай. Ну вот, и мы вперед. Извините, что я так понебратствую, но я просто ради красного словца.
2: Хорошо.
1: Павел, здорово, здорово, здорово. Хорошо, значит...
0: Есть школьники у вас в окружении?
2: Есть один.
0: Так. И как ему?
2: Ему понравилось, это мы перешли в гимназию в 11 да. класс, поэтому, ну, ему пока все нравится. Первый раз он попал в такую систему, где... У каждого ученика свои уроки, поэтому да. как бы такое только видел в фильмах. Поэтому пока нравится.
0: Как в Голливуде,
1: Скажите, пожалуйста, у вас тоже вот этот сын ночная сова? Ну, то есть это вот который ночная жизнь у него, и вы не можете...
2: Ну, грубо говоря, да, потому что вот сегодня он не пошел в гимназию, потому что там... ему не нужно, вот, и он почти всю ночь не спал.
1: Да, да, да, да, да. Откуда у них столько энергии, скажите, пожалуйста? Вот у меня десятиклассник, я вообще не понимаю. Я как утром просыпаюсь, думаю, у него свет горит. Думаю, да господи ты боже. Я захожу в комнату, он просто в одежде заснул, понимаете? Я только думаю, да, выключила бы свет, думаю, ну спи в одежде, что ты будешь говорить.
2: Так мы сами такие же были в эти же года.
0: Вот.
1: Ваша правда.
0: Главное не забывать, какими были мы.
1: Ваша правда, ваша правда.
0: И поддерживать их во всем.
1: Да.
0: Класс,
1: этим
0: Павел.
1: Этим мы занимаемся. Паша, огромное спасибо, что позвонили, спасибо, что поделились. Оценка этой недели от 1 до 10.
2: От 1 до 10, ну давайте поставим, если не учитывать пробки, то, наверное, 9.
1: 9, все, класс. Класс,
0: неделя,
1: отличная
0: отличница.
1: Неделя. Паш, спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего
0: спасибо.
1: Настроения. Спасибо, что нас слушаете. Так, напомнили нам, что сплены у нас были на этой неделе.
0: А Гинтерас, между прочим, вчера концерт онлайн смотрел.
1: Что есть, то есть. Я смотрел трансляцию.
0: По пиратской трансляции.
1: По пиратской трансляции, да.
0: Вот.
1: Ну, давайте спленов послушаем, правда?
0: Давай.
1: Давай. Прямо сейчас в нашем эфире.
3: Радио Р. Всегда по пути.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Президент Гитанас Науседа после недавней критики министра образования Раминты Паповене заявил, что сейчас не время говорить об ее отставке. «Сейчас не время рубить головы, мы должны разговаривать и вместе искать решения», — сказал президент. По его словам, необходимо выполнять обещания, данные учителям, и активнее решать накопившиеся проблемы в сфере образования. Ранее Науседа усомнился, действительно ли министр решает эти проблемы, а премьер Миндуга Синкевичус, напротив, заявил, что доверяет Паповене. Что мне нравится, что очень поэтически наш президент.
1: Ну, такие цитаты,
2: ну, прям поэзия.
1: Между тем, лидер консерваторов Лауринас Кащунас обратился к премьеру Миндугусу Синкевичусу с требованием представить план подготовки к отопительному сезону. По его словам, этой зимой отопление может подорожать примерно на 20% из-за ситуации на газовом рынке и роста стоимости биотоплива. «Мы должны заранее знать, что будем делать при разных сценариях цен, а не тогда, когда люди получат первые счета за отопление», — заявил Кащунас. Он предлагает рассмотреть возвращение льгот НДС, расширение компенсации и меры по обеспечению поставок газа и топлива.
2: Жители Вильнюса, зарегистрированные при самоуправлении, но не имеющие задекларированного конкретного адреса проживания, не могут пользоваться рядом электронных услуг регитра. Например, зарегистрировать автомобиль или заказать водительское удостоверение. Им приходится лично приезжать в отделение и предоставлять договор аренды или согласие владельца жилья. При этом посетители жалуются на многочасовые очереди в отделении на улице Лентваре. В регитре объясняют, что для регистрации автомобиля необходим конкретный адрес, а рост очередей в последние месяцы связывают с увеличением числа регистрации автомобилей примерно на 20%.
1: Почта Литвы сегодня, 4 сентября, выпустит марку с изображением дворца-усадьбы Плунге, который называют «Джимайтийским Версалем». Тираж составит 15 тысяч экземпляров, номинал в 2 евро 35 центов. В конце 19 века при князьях Огинских усадьба стала важным культурным центром. Там работала музыкальная школа, в которой учился Миколоис Константинос Чурлёнис. Сегодня во дворце действует Джимайтийский художественный музей.
2: Ну, еще раз напоминаем, что с сегодняшнего дня и до воскресенья включительно в столице проходит крупнейший городской фестиваль «Вильнюс Денос». На кафедральной площади выступят Юстинас Ярутис, Донатас Монтвидас сегодня, Фрифинга и Каманюши, Юстинас Ярутис и Донатас Монтвидас завтра, а Фрифинга и Каманюши Щелис сегодня. Вот, большой концерт на кафедральной площади. Помимо, на четырех сценах выступят десятки артистов. У Белого моста пройдет спортивный фестиваль на площади Лукишки, 100 активностей, огромное количество всевозможных мероприятий. В Лукишке у Калеймас команда Ритас будет представлять свою баскетбольную арену. Вот. Собственно говоря, в пятницу и в субботу с 22.30 и до полуночи у Белого моста запланировано шоу дронов. Но оно может из-за погоды быть отменено, поэтому так, смотрите по погоде, как и что. Вся программа... Актуальная информация на сайте vilniusdienos.lt.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, местами сильные с грозами. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем до 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: в эфире Гинтера Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Так, наш эфир продолжается и семимильными шагами вступает по чуть-чуть выходные дни.
2: Да.
1: Вот. И на выходных будет какое-то количество мероприятий уже с сегодняшнего дня, и поэтому просто обратите внимание на некоторые, которые нам как-то как будто бы близки. Угу. Мы обратим внимание ваше. Вильнюсские дни, понятное дело, с сегодняшнего дня и до воскресенья, там по желанию. Ну, там куча активности, куча всевозможного экшена.
2: Да.
1: От
2: Белого моста и Лукишской площади до Ратушной площади. Сегодня на Ратушной площади концерт в поддержку Вайкулини.
1: Да.
2: Обратите внимание. Также обратите внимание на Вайкулинию. Давайте помогать, давайте поддерживать всячески, чтобы у наших детей и подростков была опора.
1: Если не будет такого дождя стеною, то вполне вероятно, что завтра вы нас с Эвелиной сможете встретить в Бернардинском саду.
2: Да.
1: Мы вам не обещаем, потому что вот мы тут загадываем, как по погоде нам захочется.
2: Потому что мы сахарные.
1: Мы сахар, мы можем и растаять. Поэтому на всякий случай просто предупреждаем, да, что мы туда планируем, но будем смотреть исключительно утром по погоде, как оно пойдет. Если там будет очень дождливо, то вряд ли. Ну, просто мне не хочется в дождь гулять. Вот, но это опять-таки.
2: При этом вас это не должно останавливать. Дни столицы Вильнюс, Дьянос, как хотите, так и называйте, будет в центре города, город будет перекрыт, поэтому если вы интроверт, то старайтесь, конечно же, избегать и столицу, и ее центр.
1: Но если вы экстраверт и любите всякие интересные активности, от Лукишской площади, где спортивный фестиваль, до Бернардинского сада, где иностранцы, которые сделали Вильнюс своим родным домом, вот вся проспект Гедиминаса, Кафедральная площадь, Раду, всюду будут активности.
2: Да.
1: Даже фестиваль метал-музыки.
2: Вот.
1: Мокет ее на Мэй бесплатно.
2: Между прочим. Но если вы не из Вильнюса, но хотите вот как будто бы погрузиться в праздник, но не так масштабно, то тогда вам, конечно, Вильнюсский район, так как в Реши будет...
1: Сегодня, да.
2: Сегодня Реши, Решес Фест.
1: Yes.
2: Так, значит, что там?
1: На сцену выйдут Сигрун, Dead Man's Cross, Парализот и Стеклей, группа Биплан.
2: Вау!
1: 30 лет они отмечают свои карьеры в этом году и сделают большой-большой вот такой традиционное сборище этого местного сообщества. Mm-hmm. Вот. Это на ипподроме, если что, в Реши. Завтра, опять же, в Вильнюсском районе, не Минчине на этот раз. Mm-hmm. Там группа Бакара.
2: Бакара. И мы что-то собирались с Гинтерсом, собирались. Сейчас даем заднюю. Простите нас, надо, пожалуйста.
1: Да.
2: Но 8 вечера. Вчера эта Бакара выйдет, и мы подумали, что Yes, Sir, I Can Boogie мы просто в понедельник поставим в эфире.
1: В эфире. Ну, просто тяжело. Простите. Просто нам тяжело. Простите нас, пожалуйста, если рассчитывали. Но вам стоит туда прийти. Литовская группа Ищунг Швеса, латыши Blues Boogie Band и Бакара, понятное дело, всемирно известный дуэт Yes, Sir. Плюс в Каунасе. В Каунасе сегодня и завтра на площади Независимости проходит ярмарка культур.
2: Класс.
1: Значит, культурные организации, художники, творческие инициативы представят новый сезон и свои проекты. Помимо того, там, конечно же, будет и поесть что.
2: Угу.
1: Ну, и опять-таки, для культурных людей, таких как мы с госпожой Никаноровой.
2: Да.
1: Сегодня театр открывает свои двери для нас. Мы идем в старый театр Вильнюса смотреть «Лимбо». Сегодня и завтра там премьера спектакля «Лимбо». Если вы пропустили интервью с Игорем и Ильей, Илья режиссер, Игорь один из актеров, мы беседовали на этой неделе. Найдете на нашей странице радио r.lt или в нашем телеграм-канале «Соль и перец».
2: Кроме того, в телеграм-канале «Соль и перец» вы найдете большую афишу, где 1001 мероприятие готовое для вас, свежеиспеченное, чтобы вы его, главное, посетили.
1: От Клайпеды до Вильнюса, от Вильнюсского района до Поневежского района. Куча-куча мероприятий по всей Литве. Приходите, посмотрите, вдруг вам что-то покажется классным.
0: Радио.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Дамы и господа, наш эфир продолжается, и немного поговорим о кинопремьерах. Все то, что выходит на экраны литовских кинотеатров.
2: Yes.
1: Что посмотреть, на что взглянуть. Значит, у нас «Скотный двор» мультфильм выходит. То ли для взрослых, то ли для детей. Я до конца не понял. Очень животные восстают против своих хозяев и захватывают ферму. Но оказываются под властью хитрого хряка, которого зовут Наполеон, эти звери.
2: Да.
1: От одного бежали, к этому же и прибежали. Вот, по сути, так. Анимация странная. В зарубежной версии это все озвучивают сплошь одни знаменитости.
2: Угу.
1: Вот. У нас, понятное дело, тоже дублировано. И насколько знаменитый дубляж, я не знаю. Ну, то есть не было такой рекламы, что Джессика Шай хряка Наполеона озвучивает.
2: Нет.
1: Такого не было. Странно, но
2: хотелось бы, да?
1: Понимаешь, вот этот ход. Я озвучиваю хряка Наполеона. Не какую-то принцессу. А вот, если бы она там еще покривлялась, знаешь, вот это вот. Было бы забавно. Как минимум.
2: Диапазон-то голоса позволяет.
1: Да. Ну вот, в общем, «Скотный двор» мультфильм как для взрослых позиционируется, так и для детей. Да, далее фильм как будто из 90-х, называется «Натиск».
2: Угу.
1: Вот как будто из эпохи ВХС, вот видеокассет. Значит, военные эксперименты сделали генетически модифицированных суперсолдат, которые сходят с ума и сбегают из лаборатории и начинают нападать на одну ферму.
2: Угу.
1: Почему-то именно конкретно на эту ферму. Но они не знали, что...
2: Где хряк захватил?
1: Да. И вот этой, которого озвучивает Джессика Шай. Вот такой фильм. Нет, они нападают, вот эти суперсолдаты, на ферму, но они не знали и делают большую ошибку, потому что на этой ферме бывшая военная спецназовка, которую очень симпатичная девушка Адрия Архона играет. И вот она против этих спецназовцев сражается и всех убивает.
2: Угу.
1: Вот такой фильм. Вот.
2: И
1: «Вышка 2. Мертвая точка».
2: Да.
1: По серпантину, в Таиланде две молодые девушки отправляются в путешествие. А там поломанный этот серпантин, там эти ступеньки поломаны. И в какой-то момент случается бахан-бабахан, и теперь они должны на высоте невероятной 3-4 километров должны выжить в этих горах.
2: Над вот этой вот фермой,
1: где Джессика Шай озвучивает хряка Наполеона.
2: А эти из «Натиска» нападают.
1: Да, совершенно верно.
2: Это триптих.
1: Надо так и смотреть. Вот в таком порядке. Если что, если хотите все части посмотреть, то именно в таком порядке. Помимо всего, по-моему, в понедельник у нас «Терминатор 2».
2: Да.
1: На больших экранах заново показывают. Из серии «Посекли для экрана». Они все время привозят какое-то старое доброе кино. Так что если вдруг не смотрели, не видели...
2: А если вы фанат южнокорейского кинематографа и мультипликации, то обратите внимание, что 28 сентября будут показывать «Мой сосед Тоторо» на больших экранах.
1: Вот, еще тоже очень хорошо.
2: Кайф. Выхватывайте билеты, потому что осталось очень мало.
1: Ну, там, да, действительно, Миядзаки очень любят у нас в стране. Ну, то есть, понятно, что на Netflix весь Миядзаки есть.
2: Да, но сделать из этого романтический вектор.
1: Совершенно верно. А фильм вот «Мой сосед Тоторо» потрясающий.
2: Да.
1: Потрясающий. Вот, это о кинематографе. Буквально через 10-15 минут мы с вами будем выбирать осеннюю песню.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: И мы с вами выбираем осенние песни. Вот первая неделя как пошла с выбором песен осени. И, собственно говоря, на следующей неделе, еще через одну, мы будем вот выбирать осенние песни. Просим вас быть активно максимально, помочь нам в выборе, чтобы выбрать лучшую песню об осени, по мнению наших радиослушателей.
2: Все верно. Сегодня у нас сражаются Тимур Родригес «Дожди».
1: Секунду нажимаю.

0: дождя. Любите дождь, не любите дождь?
1: Ну, если дома люблю.
2: Все из понятно. Дома любите?
0: Из дома любите. Все, принято, принято. Юр, из этих песен, «Джаз Даурен» и «Тимур Родригес», какая песня вам ближе?
1: Вторую.
0: «Дожди», «Джаз Даурена», да?
1: Да.
0: Все принято. Спасибо большое, Юр. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Леонид.
0: Леонид, очень приятно. Леонид, вы дождь любите?
3: Не очень.
0: Лучше сухая погода.
3: Дворника на работе, мне дождь не очень нужен.
0: Мешает, в общем-то, вашей работе.
2: Ну, понятно, согласна, Леонид. Неприятно.
0: Леонид, давайте тогда песни выберем. Значит, у нас есть Тимур Родригес и его «Подожди, дожди, дожди». И Джаз Даурен с его «Дождями».
3: Первая песня Родригеса.
0: Принято. Спасибо, Леонид. Вам хорошего утра. Спокойной работы вам. Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый день, Володя.
0: Володя, как с дождями? Любите это дело?
4: Конечно, кто их не любит?
2: Ну, кто их не любит? Главное, чтобы стоки работали.
0: Правильно?
2: И были в нужных местах.
0: Это правильно. Владимир, у нас есть Тимур Родригес и его песня «Дожди» и Джаз Даурен и его песня «Дожди».
4: Вторая.
0: «Джаз Даурен». Принято. Спасибо большое. Владимир, вам хорошего утра, хорошего настроения.
2: Спасибо.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Доброе утро, Мариус. Мариус,
0: очень приятно. Мариус, что с дождями у вас? Что с дождливым настроением? Хорошо это дождь или так?
5: Я не жду ни хорошей, ни плохой погоды. Мне... Любая погода хорошая.
0: Так вот.
2: Что, нет плохой погоды, есть плохая одежда, правильно?
5: Тогда вот как себя настраиваешь, так и бывает.
0: Ну, как у вас сегодня настрой?
5: Везде можно найти и в боге, и в погоде, и везде.
0: Да. А как у вас сегодня настрой, Мариус?
5: Самое главное.
0: Давайте выберем песню. Значит, Тимур Родригес «Дожди» или Джаз Даурен «Дожди»?
5: Тимуру
0: отдаем голос Мариуса. Спасибо вам большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Одни мужчины пока голосуют. Давайте, может, кто-то из женщин позвонит. А? Доброго утра, здравствуйте. Как зовут вас?
6: Доброе утро,
0: Божена. Вы разбавите вот это мужское влияние, конечно, на все эти осенние дождливые песни. Божена, что с дождями? Любите дождь? Нет?
6: Как когда? Под настроение.
0: Сегодня какое?
6: Сегодня хорошее.
0: Дождливое настроение или нет?
6: Нет,
0: лучше без дождя. Окей. Мы надеемся, что вы так и предсказали. Угу. Теперь по песням. Два голоса у Тимура Родригеса, два голоса у Джаз Даурена. От вашего голоса зависит, какая песня пройдет следующий этап.
6: Джаз Даурен.
0: Все, принято. Спасибо большое, Божена.
2: Спасибо.
0: Вам хорошего утра, хороших выходных, хорошего настроения. Итак, друзья, Джаз Даурен побеждает в сегодняшней баталии.
2: Ну вот.
0: Выкинул, значит, Тимура Родригеса.
2: Да.
0: Подвинься.
2: Старикашки.
0: Молодежь идет. Да, не тот, кто притворяется молодежью. Знаешь,
2: Кстати.
0: Ну да.
2: Тимур Родригес притворяется.
0: Правда.
2: Но при этом харизматичный мужчина.
0: Нет, харизматичный мужчина, но ему сколько? Около 50.
2: Ну нет, я думаю, как тебе. Если тебе около 50...
0: Давай, гугли, сколько Тимуру Родригесу лет? Мне кажется, что ему около 50. Сейчас мы узнаем, очень важный...
2: Так.
0: Важная задача.
2: Угу.
0: Так.
2: Тимур
0: Родригес.
2: Родригес.
0: И ему...
2: 46.
0: 40, ладно.
2: Получается, и Гинтерсу уже 50.
0: Практически. Угу. Хорошо, Джаз Даурен.
2: Вот сейчас... кто молодится у нас.
0: Ой. Вот сейчас договоришься. Джаз Даурен, «Дожди» прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Председатель Сейма Йозас Оликас раскритиковал решение Международной Федерации Баскетбола снять индивидуальные ограничения с российских и белорусских баскетболистов, тренеров, судей и других представителей. С 1 сентября они вновь могут участвовать в соревнованиях ФИБА, однако вопрос возвращения сборных и клубов пока не решен. Мое личное мнение, их не следует допускать в наше спортивное сообщество и соревноваться с ними, заявил Оликас. Решение о возможном бойкоте, по его словам, должны принимать сами спортсмены.
0: Голоса регионов.
1: Директор администрации Вильнюсского района Витаутас Ванцавичус попросил прокуратуру оценить заявление членов совета Роберта Рацкевича и бывшего мэра Марии Рекст на предмет возможной клеветы. Они публично обвинили его в запугивании, унижении и мобинге сотрудников, а также связали с рабочей обстановкой смерть одного из работников. Ванцавичус утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности. «Я обязан защищать свою честь, достоинство и профессиональную репутацию, а также интересы сотрудников».
2: В Клайпеде начинаются работы по благоустройству подходов к пляжу в Мелнраге. Обновят пешеходную дорожку через дюны и участок улицы Удрос от кольца до дюн. Старый асфальт и плитку заменят новой брусчаткой. Вместо старых бетонных стен появятся композиции из природного камня и растений. Также обновят освещение и газоны. Работы стоимостью 327 тысяч евро планируют завершить до конца года. Доступ к морю на время ремонта сохранят.
1: Тем временем строительство нового общежития Клайпедского университета планируют завершить в середине декабря, а первых жильцов принять уже в январе 2027 года. Зданию площадью около 4000 квадратных метров будет 141 комната для примерно 200 студентов и 24 преподавателей, а также кухни, общее пространство и спортивная зона. Отдельные комнаты с кухнями и санузлами предусмотрены для докторантов и профессоров. На крышу установят солнечную электростанцию.
2: Ну а 6 сентября с 11 до 15 в Urban Hub в Каунасе пройдет бесплатный праздник «Щеймос Яна». Для детей и взрослых подготовят игры, спортивные развлечения, аниматоров, подарки и различные конкурсы. Будет работать ярмарка фермеров и торговцев, а гостей угостят горячим рагу. В программе присоединятся около 30 местных компаний. Праздник пройдет по адресу улицы Лидеристес 2.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Член главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтити заявила, что у нее не было договорных отношений с партией Нямана Ушра, и она не получала от нее денег. От этой партии не получала ни одного евро. Это тоже факт, подчеркнула она. Ранее появилась информация о том, что Матьёшайтити могла консультировать партию, не сообщив об этом комиссии. Обстоятельства возможных связей сейчас поручено выяснить Комитету Сейма по праву и правопорядку.
1: Тем временем служба расследования финансовых преступлений начала досудебное расследование деятельности муниципальной компании «Вильнюс Место Бустас». Проверяется возможное мошенничество, подделка документов, нарушение в финансовом учете и предоставление неверных данных о доходах, прибыли или имуществе. Поводом стало расследование «Лайсвес ТВ», в котором поднимались вопросы о возможных непрозрачных закупках и некачественном ремонте социального жилья. «Вильнюс Место Бустас» ранее заявили, что серьезно относятся к опубликованной информации и начали внутреннюю проверку.
2: «Вильнюс» обновил проект благоустройства пляжа в парке «Вингис» после замечаний жителей. Здесь планируют установить 3 мобильные бани, оборудовать туалеты, душевые, постспасатели и террасы. Новых парковок не будет. Предусмотрено лишь 8 для людей с инвалидностью и обслуживающего транспорта. Детскую площадку спроектируют отдельно. После обсуждения мы существенно изменили проект. Надеемся, что обновленная инфраструктура позволит жителям Вильнюса гораздо комфортнее пользоваться этой природной территории в разное время года», заявил директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.
1: За последний год музеи в Литве и за рубежом посетили 3 из 4 жителей страны. Около половины делают это 2-3 раза в год. При этом 61% посетителей хотя бы иногда не хватает более подробной информации об экспонатах, а каждого 5-го наличие аудиогидов побудило бы ходить в музеи чаще. Литовские музеи все активнее используют для их создания искусственный интеллект. Так, например, в Йоничкисе благодаря ИИ аудиогид удалось сделать в 3-4 раза дешевле. А в Музее железных дорог первый такой тур подготовили всего за 5 часов.
2: Ну, еще одна новость, опять же, о мероприятии, это о днях столицы. Сегодня, с сегодняшнего дня и по воскресенье в Вильнюсе состоится бесплатный фестиваль «Вильнюс Дианос». Праздничные мероприятия пройдут на Кафедральной площади, проспекте Гедиминаса, площадях Винцеса Кудирки, Лукишкес, у Белого моста и на набережной Нерис. В программе концерты, театральные представления, литературные и спортивные события, выставки дизайны, гастрономические площадки и другие культурные мероприятия.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: ЛНК Престато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио РР.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Эр.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литовские спецслужбы не наблюдают роста военной угрозы со стороны Беларуси и не могут подтвердить заявление Светланы Тихановской о расширении военной инфраструктуры в стране. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Дэвидас Матулёнис. По его словам, в Беларуси находятся российские военные объекты, однако новых подразделений, способных существенно повысить угрозу Литве и другим соседним странам, не зафиксировано. Матулёнис также заявил, что угроза прямого военного вторжения в страны НАТО сейчас практически равна нулю. Однако сохраняется и, возможно, усиливается угроза диверсий и саботажа. На фоне возможного роста цен на отопление министр энергетики Лукас Савицкас заявил, что правительство заранее готовится к отопительному сезону. Однако возвращение льготы по НДС пока не рассматривается. Основные меры будут направлены на увеличение предложения биотоплива, которое сейчас примерно на 30% дороже, чем год назад. По оценке Ассоциации поставщиков тепла, в старом нереновированном доме отопление квартиры площадью 60 квадратных метров может подорожать примерно со 115 до 150 евро в месяц. Спустя почти две недели после мощной бури 22 августа ЭСО восстановило электроснабжение 99% пострадавших клиентов. Однако около 2500 потребителей все еще остаются без электричества. Самая сложная ситуация сохраняется в Утянском регионе, где работают более 100 ремонтных бригад. Для временного электроснабжения по стране задействовано свыше 400 генераторов. При этом финансовые последствия бури для ЭСО выросли примерно до 18 миллионов евро, из которых около 10 миллионов потребуется непосредственно на восстановление электросетей. Почта Литвы сегодня выпускает марку с изображением дворца-усадьбы Плунге, которую называют Жемайским Версалем. Тираж составит 15 тысяч экземпляров. Номинал 2 евро 35 центов. В конце 19 века при князьях Огинских усадьба стала важным культурным центром. Здесь работала музыкальная школа, в которой учился Миколаос Константинос Чурлёнис. Сегодня во дворце действует Жемайский художественный музей. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны снова ожидаются дожди. Температура воздуха днем поднимется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литовские консерваторы намерены обратиться в суд после того, как главная избирательная комиссия решила, что бывший премьер Гинтаутас Палуцкас не совершил грубого нарушения избирательного кодекса, указывая сведения о своей судимости перед выборами в Сейм в 2024 году. Депутат Юргис Разма считает выводы комиссии слишком благоприятными для Палуцкаса и настаивает на дополнительной юридической оценке. Спор связан с тем, что политик полностью выплатил присужденный судом ущерб только в 2025 году, уже после избрания в парламент. Консерваторы не исключают, что вопрос в итоге может дойти до Конституционного суда.
0: Голоса регионов.
1: Самоуправление Кызылурды отменили режим экстремальной ситуации, введенный 24 августа после сильной бури. Власти заявили, что основные угрозы безопасности жителей и работе жизненно важных служб устранены. При этом отдельные перебои с электричеством еще сохраняются, но их масштаб уже не требует особого режима. По данным ЭСА, вечером в четверг в самоуправлении оставалось 6 аварийных участков, из-за которых без электричества находилось 15 клиентов. Ликвидация оставшихся последствий стихии продолжится в обычном порядке. Служба расследования финансовых преступлений начала досудебное расследование деятельности муниципальной компании «Вильнюс Место Бустас». Проверяется возможное мошенничество, подделка документов, нарушение в финансовом учете и предоставление неверных данных о доходах, прибыли или имуществе. Поводом стало расследование «Лайсвис ТВ», в котором поднимались вопросы о возможных непрозрачных закупках и некачественном ремонте социального жилья. «Вильнюс Место Бустас» ранее заявили, что серьезно относятся к опубликованной информации и начали внутреннюю проверку. Директор администрации Вильнюсского района Витоутас Вансавичус попросил прокуратуру оценить заявление членов совета Роберта Рацкевича и бывшего мэра Марии Рекст на предмет возможной клеветы. Они публично обвиняли его в запугивании, унижении и мобинге сотрудников, а также связывали с рабочей обстановкой смерть одного из работников. Вансавичус утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности. «Я обязан защищать свою честь, достоинство и профессиональную репутацию, а также интересы сотрудников», заявил он. 6 сентября с 11 до 15 часов в Urban Hub в Каунасе пройдет бесплатный праздник «Шеймос Дэна». Для детей и взрослых подготовят игры, спортивные развлечения, аниматоров, подарки и различные конкурсы. Будут работать ярмарка фермеров и торговцев, а гостей угостят горячим рагу. В программе присоединятся около 30 местных компаний. Праздник пройдет по адресу улица Лидериста, 2.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны снова ожидаются дожди. Температура воздуха днем поднимется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр энергетики Лукас Савицкас сообщил, что на следующей неделе правительство представит план повышения устойчивости электросетей к экстремальной погоде. Цель после подобных бурь – восстанавливать электроснабжение как минимум для 80% пострадавших потребителей в течение 3 суток. Среди предлагаемых мер – ускоренная прокладка подземных кабелей, контроль опасных деревьев возле линии электропередачи, увеличение резерва генераторов и числа ремонтных бригад ЭСА. После бури 22 августа без электричества на пике оставались более 268 тысяч клиентов, а ущерб электросетям и компенсации оцениваются примерно в 18 миллионов евро. Министр энергетики Лукас Савицкас также заявил, что при оценке ответственности главы ЭСА Риналда Сарадвилы необходимо выяснить, как компания выполнила рекомендации, которые были разработаны после бури 2024 года, и достаточно ли инвестировала в устойчивость электросетей. Министр также предлагает оценить, не следует ли направлять большую часть прибыли на модернизацию инфраструктуры. Окончательные кадровые решения должны принимать руководство и акционеры компании. Член главной избирательной комиссии Литвы Лаура Матьюшайтида заявила, что у нее не было договорных отношений с партией Намана Ушра, и она не получала от нее денег. От этой партии я не получила ни одного евро. Это тоже факт, подчеркнула она. Ранее появилась информация о том, что Матьюшайтида могла консультировать партию, не сообщив об этом комиссии. Обстоятельства возможных связей сейчас поручено выяснить комитету Сейма по праву и правопорядку. Государственный контроль Литвы отмечает, что, несмотря на более активную сортировку, около трети смешанных коммунальных отходов составляют упаковка и другое, пригодное для переработки сырье. В 2021 году в смешанный мусор попало более 240 тысяч тонн таких отходов, однако к переработке подготовили лишь 8,5%. Остальное преимущественно сожгли или отправили на свалки. Сейчас в стране перерабатывается около 44% коммунальных отходов. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны снова ожидаются дожди. Температура воздуха днем поднимется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Снова здесь, снова с вами в самый потрясающий день нашей рабочей недели. Вернее, последний рабочий день этой недели. И вы все прекрасно знаете традицию, когда мы с вами в этот день на счет три вместе кричим, что же это за день. Сегодня я особенно сильно кричать не буду, потому что ночью проснулась невероятной болью в горле, ну и можно услышать эту осиплость дурацкую. И мне уже, честно говорю, надоело болеть, потому что я буквально месяц назад болела, и Женя меня тут в эфире подменял, а сейчас опять какая-то напасть. Но давайте, традиции нужно придерживаться. На счет три. Раз, два, три. Пятница! Да, я не стала напрягать голосовые связки, но все прекрасно понимают, что это лучший день недели, потому что завтра, хотя уже даже через пару часов, начнутся выходные. А значит, что мы с вами отдохнем, перезарядимся, займемся чем-то приятным. Погода будет больше нас, конечно, наталкивать на то, чтобы провести время дома, но... Извините, я вот домой только поспать по ощущениям прихожу, поэтому я с радостью целые два дня проведу дома. Но давайте сконцентрируемся на сегодняшнем дне и на праздниках, которые люди придумали и отмечают. Во-первых, сегодня день овощей. Но это как будто на очередное напоминание мне, что нужно побольше овощей, фруктов употреблять, витаминами запасаться, потому что будете, как я, и болеть по разу в месяц. Но если любите овощи, хороший повод сегодня что-нибудь купить этакое и, конечно же, покушать. Я вот, например, планирую выходить сделать суп-пюре из томатов. Видела какой-то рецепт очень прекрасный, где сначала нужно томаты с приправами отправить в духовку, потом ручным блендером это все смешать. В общем, попробую, если доберусь, ну и потом вам расскажу. Международный день тэквондо тоже сегодня. Если вы любители боевых искусств и, может быть, еще занимаетесь этим, я вас поздравляю. День перерыва на искусство тоже сегодня отмечается. Я, честно говоря, не вспомню о моменте, когда я в последний раз ходила в театр или, может быть, в музей, но, возможно, это повод вспомнить о тех, кто близок к культуре и к искусству, я поздравляю. И также отмечается сегодня день ленивых мам. Дорогие мамочки, наши радиослушательницы, можете воспринимать это как карт-бланш на то, чтобы ничего не делать сегодня, ну и желательно в ближайшие дни. Ну и сегодня стартуют Дни Вильнюса, да, масштабный фестиваль, несмотря на такую погоду, поэтому если вдруг планировали, я вас поздравляю. И именину Александра, Алексея, Ивана, Михаила, Макара, Василия и Федора, если вы, огромные поздравления летят вам. Ну, а если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, на протяжении двух часов я с вами, немножко с таким вот непонятным голосом, но я постараюсь исправиться, тут попиваю чаи в перерывах. Ну и во второй части моего эфира нас ждет прекрасное интервью, которое как раз привязано к теме искусства. Поэтому оставайтесь на наших волнах, будет классно и будет весело.
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Время от времени появляющаяся рубрика в моем эфире «Новости из мира молодого поколения». Они же зумеры, они же нынешние 20-летние. И, возможно, даже разгадка, откуда у нас взялся демографический кризис. В общем, зумеры массово заводят питомцев вместо детей. Опрос показал, что 65% владельцев называют себя не хозяевами, а мамой или папой своего питомца. Животные с ними спят в одной кровати, дни рождения отмечают тортом и подарками, и при этом 38% опрошенных считают питомца полноценной заменой ребенку. И еще каждый пятый признался, что после появления животного желание заводить детей стало слишком меньше. Я на самом деле, никогда не подумывала, что кто-то заводит там животное вместо того, чтобы заводить детей. В моей картине мира и, в понимании, скажем так, животное — это как будто подготовка к тому, чтобы заводить ребенка. То есть у тебя появляется абсолютно новый уровень ответственности, какой-то распорядок дня тоже. И потом, когда ты уже понимаешь, что, по сути, потренировался над своим домашним животным, ты можешь уже осознанно завести маленького человека в этом мире. Но вот так, чтобы отпадало желание, тут, конечно, интересно. И что с этим делать, тоже непонятно. У нас тут активно работают над демографической ситуацией, пытаются как-то исправить это все, побудить молодых людей больше рожать, потому что население сокращается. Хотят, в частности, там и какие-то улучшенные условия получения жилья давать, и выплаты семейные тоже увеличивать. Когда все эти планы появятся и начнут работать, это как минимум, а как максимум приносить результаты, пока непонятно. Но посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. А тем, у кого есть домашние животные, я просто передаю огромный привет. Потому что мне кажется, что когда в семье есть домашнее животное, это какой-то невероятный уровень любви. И в частности, и дети, и вот молодые люди учатся этому новому уровню любви. И в этом, как мне кажется, нет абсолютно ничего плохого.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Этот день в истории музыки.
1: Каких-то особенных поводов новостных, музыкальных в мире музыки сегодня не особо-то есть, поэтому пятницу я решила оставить для того, чтобы пускать в эфир какие-то классные песни, которые мне нравятся и, надеюсь, найдут отклик и в ваших душах и сердцах. И это исполнитель, который у нас в ротации не играет, но я его пару раз ставила в своем эфире, потому что мне очень нравятся его тексты, да и, в принципе, посыл, который они несут, это Маркул. И песня в этот раз называется «Конечная станция». Вообще, Маркул, для тех, кто вдруг не знал или не помнит, это Марк Маркулис. И он родился в Риге, примерно в 12 лет вместе с семьей переехал в Лондон, и именно там фактически сформировался как будущий артист. И в Лондоне Марк попал в компанию таких русскоязычных рэперов, которые собирались в Грин-парке. Причем Маркул даже получил вполне профессиональное музыкальное образование. Он после школы учился по направлениям, которые связаны со звукорежиссурой и музыкальным бизнесом. Позже он даже открыл свою собственную студию, но там особо, собственно, и не задержался. Больше уже подался в такое музыкальное творчество и создание и музыки, и текстов к своим песням. И интересно, Марк рассказывал, что ему очень сложно записывать вот вокальные партии в больших профессиональных студиях. Например, во время работы над таким альбомом Фата Моргана, песней Фата Моргана, он провел около 5 часов на прекрасно оборудованной студии. Большой, просторной, крутой. И понял, что ему гораздо комфортнее записываться, когда он вот наедине с собой остается, даже если технические условия хуже. И это, кстати, не редкость, потому что многие артисты, когда вот у них приходит это вдохновение невероятное, они и в шкафах записываются, чтобы не было акустики, и где только это не делают. И многие легендарные треки создавались как раз-таки в домашней обстановке, в маленьких комнатах, в тех же шкафах, где бы то ни было, но очень такая интимная обстановка, комфортная, уютная. А вот сейчас это уже, да, большие студии, невероятный набор и инструментов, и всяких кнопочек для звукозаписи, но многие придерживаются все-таки позиции, чтобы делать это в более интимной обстановке, даже вот такие большие артисты, как Маркул. Но, собственно, я хочу, чтобы мы все сделали с вами погромче, как минимум потому, что я люблю этого исполнителя, и как максимум потому, что песня действительно классная, ну и хочется добавить немножечко вот такого настроения в этот дождливый пятничный день. В эфире Радио Р прямо сейчас Маркул с песней «Конечная станция».
2: Когда-нибудь все это кончится, и все, что от них нам останется, фамилия, имя, отчество, пустая страница из паспорта. Когда-нибудь все это вспомнится, и все, что с тобой нам останется, улыбнуться судьбе бессовестной, затянуться за тех, кто не спит.

0: песочнице, не знаю, что будет завтра. И от этого страшно. Я не знаю, зачем гнаться.
1: Радио R.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Новое и любимое. Радио R.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что всеобщий призыв может стать одним из способов повысить готовность общества к обороне. Однако конкретных сроков его введения пока нет. По словам министра, сначала необходимо оценить инфраструктуру армии, количество инструкторов и возможность качественно подготовить большее число призывников. Этот вопрос уже обсуждается с руководством вооруженных сил и является одним из приоритетных для Министерства обороны. Согласно опросу, проведенному в августе, 76% жителей Литвы поддержали бы введение всеобщего призыва до 2030 года. Правительство Литвы планирует до осени 2028 года отремонтировать 105 мостов и виадуков на государственных дорогах и заасфальтировать 160 километров гравийных дорог. Также предполагается реконструировать участок дороги Каунас-Преной, привести в порядок 500 опасных пешеходных переходов и 8 мостов на альтернативном маршруте Сувалкского коридора. Кроме того, планируется установить 5500 общественных зарядных точек для электромобилей. Лидер консерваторов Лауринас Кащунас обратился к премьеру Миндаугасу Синкевичусу с требованием предоставить план подготовки к отопительному сезону. По его словам, этой зимой отопление может подорожать примерно на 20% из-за ситуации на газовом рынке и роста стоимости биотоплива. «Мы должны заранее знать, что будем делать при разных сценариях цен, а не тогда, когда люди получат первые счета за отопление», — заявил Кащунас. Он предлагает рассмотреть возвращение льготного НДС, расширение компенсаций и меры по обеспечению поставок газа и биотоплива. За последний год музеи в Литве и за рубежом посетили 3 из 4 жителей страны. Около половины делают это 2-3 раза в год. При этом 61% посетителей хотя бы иногда не хватает более подробной информации об экспонатах, а каждого пятого наличие аудиогидов побудило бы ходить в музеи чаще. Литовские музеи все активнее используют для их создания искусственный интеллект. Например, в Йоничке с благодаря искусственному интеллекту аудиогид удалось сделать в 3-4 раза дешевле, а в музее железных дорог первый такой тур подготовили всего за 5 часов. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны снова ожидаются дожди. Температура воздуха днем поднимется до 14-19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Поскольку сегодня день перерыва на искусство, в этом часе у меня будут прекрасные гости, представительницы двух классных театров. Ну и оставайтесь на наших волнах, чтобы узнать больше.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: гостях у Ангелины.
1: Ну что ж, дамы и господа, продолжается хороший день на волнах Радио Р и возобновляется вместе с тем гостевая рубрика. И сегодня она у меня супер творческая. У меня две прекрасных гости в гостях. Во-первых, это Маргарита Сасим, режиссер и руководитель театра Мурой Холл. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Маричка Коренева, режиссер театра Ликучий. Это такой... комбинация такая литовско-украинского театра. Добро пожаловать, Маричка.
2: Спасибо.
1: Итак, прежде всего, во-первых, Маргарита, я хочу начать с вас, потому что, возможно, некоторые наши слушатели вас знают по утреннему эфиру, потому что вы были у нас в интервью, точнее, у программы «Соль и перец». Расскажите для тех, кто не знает, что такое Мурой Холл театр и вообще откуда он взялся?
2: Угу. Мурой Холл театр организовался 10 лет назад. Как раз в этом году у нас юбилей.
1: Поздравляю.
2: Вот буквально 7 сентября мы празднуем 10 лет с момента создания.
1: Вау.
2: В то время наш театр так не назывался. Но просто возникла вот наша такая компания, которая решила сделать спектакль, оформила это юридически. И вот мы считаем это днем старта нашего театра. Тогда это были актеры из Синасис театра. Тогда он назывался «Русский драматический». И у нас сложился такой творческий коллектив, с которым мы решили сделать детскую сказку. Вот. И потом вокруг этой сказки уже добавились люди, другие присоединились. И у нас на сегодняшний день около 12 таких работающих сказок. Добавились актеры из Беларуси. Они добавились там... в таком драматичном 20-м году. И на сегодняшний день у нас еще присоединился один творческий коллектив вот «Ликучий», который сегодня представляет Маричка как его руководитель, как его художественный руководитель, да, вдохновитель, создатель всех творческих инициатив в этом коллективе. Это ребята из Украины. Они вот на литовской территории в Вильнюсе подружились, связались как-то с литовскими творческими ребятами. У них возник такой коллектив. И наш Мурой Холл театр, он как будто бы расширился. Мы хотим, чтобы наше пространство называлось просто Мурой Холл. Это то пространство, где можно объединить разные творческие силы, создать творческое сообщество. У нас, наверное, получается 5 творческих таких отдельных коллективчиков, которые соединены.
1: И такой очень мультифункциональный, многонациональный коллектив получается.
2: Получается так.
1: Маричка, расскажите про «Ликучее». Сколько лет вообще этой инициативе? Как она выглядит на практике? Потому что, честно признаюсь, я слышу о ней впервые, поэтому мне особенно интересно.
3: Ну, это неудивительно, что вы слышите о ней впервые, потому что «Ликучее» возникли в 22-м году. Они связаны конкретно с тем, что какая-то группа людей, уже творчески заряженных, приехала из-за войны сюда, в Литву, в Вильнюс, и была очень встречена, конечно же, литовской стороной, и мы были... Ну, мы получили возможность творить практически сразу. И в общем, вокруг... Мы образовались вокруг, с одной стороны, нашей боли, вокруг предложения с этой болью что-то делать непосредственно на сцене. То есть изначально наш театр, к сожалению, занимался прямо такими серьезными трагедиями. Mm-hmm. К сожалению, странно. Ну, чем занимались, тем занимались.
1: Да.
3: Это было очень... Но я сама по себе режиссер физического театра, и вот что забавно, что до войны я занималась комедийными жанрами. То есть я занималась клоунадой, у меня была комедийно-майстерня в Харькове, и очень настойчивая, в общем, моя вера была в то, что комичные жанры, они вообще-то нас могут поддержать в самые тяжелые моменты жизни, и именно через них мы можем прокопаться через всю тьмуху, которая на нас нападает со всех сторон. Ну и сюда мы приехали, и вот, конечно же, вся эта комедия нами была отставлена в сторону, весь физический театр, несмотря на то, что он остался в рамках жанра, мы делали перформансы очень физически насыщенные, да, это через тело мы работаем больше, чем, может быть, через слова, через текст. Благодаря этому, собственно, мы могли достучаться до любого зрителя. Играли сразу на 3 языках, сразу заявили, что у нас был английский, украинский, литовский. Литовского было сначала меньше, теперь его чуть-чуть больше. Чуть-чуть выросло количество, но вот, и... В какой-то момент мы пришли к Маргарите с тем, что мы хотели показать спектакль, И я уже видела, что есть замечательный зал на Гедемина 28, я не ошибаюсь, 28.
2: Да-да, мы переехали, да. Мы об этом должны обязательно сказать, но тогда это называлось Гедемина 28.
3: И вот мы туда пришли, и причем Маргарита меня тоже выловила на плейбэк-перформансе, не просто так, она меня выловила, потому что она вспомнила меня 10 лет назад здесь, в Вильнюсе, когда я вела мастер-класс по клоунаде. То есть она ко мне подошла как к клоуну и говорит, я вот тебя помню, приходи к нам, нам клоуны нужны. Вот это было приглашение. То есть...
2: Ну, не-не, можно я уточню? Да. Не просто нужны клоуны, потому что я выловила человека не самого клоуна, а человека, который умеет найти внутреннего клоуна у любого человека с улицы. Это был мастер-класс, когда пришли люди совершенно неподготовленные, но очень интересующиеся. Это был фестиваль уличных театров, и Маричка вела этот семинар в паре там, с партнером. Запал в душу. Я неоднократно прям цитировала потом ее какие-то фразы, ее упражнения, когда работала со своими актерами. Я подумала, что вот бы из первого источника что-то можно было бы, такое почерпнуть. Я как очень авторитетному человеку подошла к Маричке, не как клоуну.
3: Спасибо, я пыталась как-то это
2: развеселить. Но про клоунаду все равно будет весело. Мы все равно скажем, что клоунада все-таки будет иметь место в нашем театре, несмотря на какой-то трагизм ситуации. Может быть, это вообще прям выход какой-то за пределы, это немножечко разрыв шаблона. Иногда клоунада это вообще спасительный какой-то якорь, который может сейчас работать для многих людей.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламно-музыкальную паузу и обязательно вернемся, чтобы продолжить разговор о творчестве.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р. В гостях у Ангелины.
1: Возвращаемся в эфирную студию Радио Р, где сегодня со мной прекрасные дамы, театральные Маргарита Сасим и Маричка Коренева. И мы разговариваем о театре, ну, в частности, двух многонациональных инициативах. Вот вы говорили о клоунаде, о буфонаде. А есть ли у людей, которые занимаются театром, какой-то уровень самоцензуры, когда вы понимаете, что вот какие-то границы вы 100% не можете приступить? Потому что я делала интервью, в частности, с комиками, и спрашивала их об этом, потому что многие темы могут зрителям восприниматься, ну, прям очень резко. И здесь как-то надо понимать, ну, обидишь ты или не обидишь. У вас, как у театральных дам, есть вот этот уровень самоцензуры, или вы просто шутите о чем хотите, и там уже кто как примет?
2: Такой замечательный вопрос. Спасибо. Потому что вот как раз буфоны, они работают прямо с территории, где самоцензура разглядывается как... Вот я думаю, как это сказать. Она высмеивается точно так же, как и все остальное. Вот я поняла, как сказать. То есть самоцензура — это тоже очень смешная штука, потому что она базируется на опасениях, на страхах, на непростроенном контакте, на еще чем. Ну, в общем, мы на это смотрим. Мы на это смотрим просто немножко с такой с другой стороны. Буфоны, как я уже говорила, могут задевать. И они должны задевать, по сути. Но у буфонов есть защита, они никогда не утверждают, что они люди. И я на буфонаде всегда говорю: ребята, помните, что вы не люди. Как только вы одеваете этот костюм и превращаетесь в буфона, ваше человеческое уходит. Собственно, поэтому нам самоцензура в буфонаде не нужна.
1: Ну да, потому что есть разграничение вот этих,
2: конечно,
1: персонажей.
2: Это человек, у которого есть честь, совесть, мораль, этика и все остальные
3: вещи.
2: Я
3: сейчас поговорю о таких.
2: Да. А я поэтому на тебя и посмотрела. Я посмотрела и думаю: честь, совесть, мораль, этику мы оставляем Маргарите. А у меня, когда я работаю с буфонами, вот у меня был прекрасный опыт прямо совсем недавно. Кстати, тоже благодаря ведь тебе я попала в Лейпаю. Попала в Лейпаю к подросткам, и с подростками занималась буфонадой. Ну, во-первых, подростки, да, люди, которые сейчас вступают в жизнь и вступают очень сложно в нее. Это наша общая боль. Я сама мама двух подростков, я знаю, о чем говорю.
1: Да, вот этот подростковый
3: период. Мы, к слову, приглашаем подростков, да, потому что это не пустые слова.
2: Вот в Лейпае я попробовала эту штуку, и потом поняла, когда Маргарита мне сказала: а чего ты в Лейпае это делаешь, а здесь в Вильнюсе нет? Давай в Вильнюсе сделаешь тоже группу для подростков.
1: Так.
2: И там в Лейпае я попробовала впервые, честно говоря, со взрослыми занималась буфонадой, считала, что это такая территория для них, а тут я, значит, сделала это для подростков, и, боже мой, как это им зашло, как они возрадовались, что есть такая штука, и как много через это прорабатывается того, что мы не знаем, как с подростками даже начать об этом говорить. А они это все начинают проживать, и я еще немножко психотерапевт, поэтому у меня эти выскакивают.
1: Вот я сразу подумала с психологической точки зрения, насколько им в целом сложно приходится. Многие темы родители сами боятся поднимать, да и они не могут сформулировать в своей голове. А тут получается еще и такая психологическая проработка всех этих тем.
2: Да.
1: Но это прям здорово.
2: И тоже, когда я им сказала: ребята, забудьте, что вы вот вы, у вас будет другое имя, вы одеваете этот костюм, и вы живете, вы смотрите на людей и смеетесь над ними. Господи, как же они радовались.
1: И потом явно облегчение приходит.
2: Ну, можно наконец-то посмотреть на этих идиотов взрослых вокруг, на себя друг на друга, и увидеть, насколько это смешно. Ну, мы правда смешные существа. Мы такое творим с миром. Но это должно быть, ну, такой смех, конечно, сквозь слезы, но правда, это потрясающе, что мы это делаем. А теперь вот я свою, значит, не моральную часть, а моральную часть предлагаю. Она будет как-то проявлена, психологически нам страшно нужна сейчас всем. Вот. А мораль и этика — это у нашего, значит, руководителя МРОИ.
1: Так, Маргарита, про мораль и этику.
3: Так вышло, что я уже, получается, из режиссера своего коллектива превращаюсь в организатора пространства. И, конечно, это ответственность. Это, безусловно, ответственность. Поэтому, для меня есть цензура, моя личная цензура. Я взяла на себя такую смелость свое личное мнение поставить главным в этой ситуации. Потому что я хочу, чтобы это пространство было безопасным. И, собственно, вот это и есть самый главный критерий цензуры. Потому что у меня уже за последние годы возникали ситуации, когда я прям не могу объяснить людям, почему вот то, что они сейчас говорят, это огорчает прям какой-то слой людей, оскорбляет, обижает. И я считаю очень важным учитывать это, когда мы собираемся в одном пространстве, чтобы общаться. Я уверена, что мы сможем какую-то внедрить форму общения, там, типа «бои без правил», но тогда это и будет организовываться как «бои без правил», да, где мы собираемся, чтобы смело, честно, без физического травматизма поговорить о чем-то очень важном и даже поссориться, поспорить, поконфликтовать. Но не все люди, будем честны, способны на такой высокий интеллектуальный уровень.
1: Конструктивный, самое главное.
3: Да, и такой диалог. Поэтому, возможно, мы сможем найти таких людей и такую форму, и такое время, когда это будет возможным, без цензуры. Но когда мы собираемся для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы расслабиться, ну, вот если кто-то сейчас из тех людей, кого я когда-то ограничивала, меня услышит, я хочу, чтобы они меня прям вот поняли. Я хочу, чтобы, если мы собрались отдохнуть, отдохнули все. Чтобы люди не плакали, не вспоминали худшие дни своей жизни, не вспоминали каких-то, не знаю, погибших друзей. То есть тогда мы просто думаем о чем-то другом, выбираем другую тему. И вот я объясняю, как работает цензура в нашем пространстве. У нас есть цель, ради чего мы собрались. И мы действуем в соответствии с этой целью. И если эта цель отдохнуть, то отдохнуть.
1: Мы сейчас на еще одну рекламно-музыкальную паузу прервемся и обязательно вернемся в нашу студию.
0: Радио Р. Твое осеннее.

0: Реклама.
1: ЛНК Пристато.
2: Звичайте дуэты, новая эра.
3: Бет свербялся новьена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Лошкевичуте.
1: Сценоя. Нет девине новые дуэты и шоуней комиссия. Звичайте дуэты, новая эра. Руксео шашта, 19.30 per ЛНК.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: гостях у Ангелины.
1: И снова мы в эфирной студии Радио Р продолжаем разговор о творчестве. Маргарита Сасим и Маричка Коренева сегодня у меня в студии, представительницы прекрасных театров. Расскажите о ваших творческих планах. Во-первых, надо обязательно упомянуть, что Мрой Холл Театр теперь находится в новом здании. Гедемину проспект 48.
2: 45. Надеюсь, что так лучше запомнится.
1: 28 было, 45 стало.
2: 45,
1: да. Запоминаем обязательно. Что у вас из творческих планов на ближайшее будущее? 7 сентября вы отмечаете свой юбилей. Может быть, что-то особенное запланировано?
2: Мы отмечаем в узком кругу. Это совершенно будничный день. Потому, ну, как-то в него не вставишь мероприятие. Но на следующие выходные после этого дня у нас запланированы дни открытых дверей.
1: Так.
2: Это 12 и 13 сентября. С 11 до 14 часов вы можете прийти в любое время, в принципе, вот прям полюбопытствовать, просто пройтись, просто посмотреть на персонажей, на то, как устроено наше помещение. Единственное, нужно зарегистрироваться.
1: Так.
2: И вот эта форма регистрации есть в Фейсбуке. Есть на платформе Пайсера, где я продаю билеты, и там тоже есть вот, ну, созданные мероприятия. То есть если набрать вот эту дату на платформе Пайсера, всегда можно выйти на это мероприятие, которое вот, оно бесплатное, но нужно найти ссылочку, где зарегистрироваться. Просто для того, чтобы мы понимали, ну, чтобы у нас не получилось каких-то там, ну, толкучек или еще что-то. Я надеюсь, что это мы...
3: Мы хотим толкучку,
2: чтобы пришли все максимально.
1: Но только организованно.
2: Только, да, мы волнуемся за безопасность, за комфорт. Вот, поэтому только для этого нужно зарегистрироваться. А так оно бесплатное, прямо вот с детками мы будем рады. Ну, мы распланировали, там тоже написано мастер-классы. По полчаса будут вести разные преподаватели. Такие вот, ну, театральные игры скорее, потому что это всего лишь один день, одна встреча. Так, чтобы детям захотелось к нам еще прийти, захотелось чему-то научиться и просто вообще находить какую-то отдушину, может, кому-то.
1: Да.
2: Вот. По полчаса разные преподаватели проведут. Там составлен план. Но можно прийти вне этого плана, просто вот посмотреть со стороны на все это, например.
3: Да, и могут приходить, как я понимаю, и дети,
2: и взрослые,
3: и взрослые.
2: Тоже. У нас есть взрослые группы. К слову, у нас есть одна группа, работающая на литовском языке.
1: Да.
2: Это звучит тут прям громко. Группа работающая. Я, значит, руковожу этой группой. Она бесплатная. Я приглашаю таких людей инициативных, творческих, если вдруг они услышат эту информацию. Она бесплатная, потому что мне эта группа дает вот сама большой бонус. Я долго живу в Литве и очень плохо разговариваю на литовском языке. И вот эта группа все лучше и лучше делает мой литовский. Это практика литовского языка, практика именно профессионального литовского языка, который используется во время репетиций.
1: Да.
2: И как-то вот мы вышли вроде на то, что у нас какой-то спектакль складывается. Да. Он, рабочее его название «Счастье для принцессы Иты». Вот, он, я думаю, будет у нас идти и на русском, и на литовском языке. Так вот, группа литовскоязычных ребят сейчас репетирует. Маричка тоже участвует, она просто хочет говорить по-литовски лучше. И вот для такой практики мы прямо организовали занятия по четвергам в 19 часов.
1: Чтобы все приехали с работы, дорогие радиослушатели.
2: На литовском языке конкретно. У нас есть люди и по-русски разговаривающие, но литовский – это обязательно. Обязательное условие. Вот, и приходите бесплатно. Может быть, мы найдем какое-то еще вот наше дружеское взаимообогащение, и наше сообщество расширится. Вот.
1: Такая интеграция через культуру получается,
2: конечно,
1: что еще более интересно.
2: Это, по сути, единственная возможность, и мне кажется, что самая перспективная форма изучения языка. Мы тоже хотели бы этого как-нибудь дойти, до этого и коснуться. Это театральные формы, когда язык проигрывается как непосредственный язык для общения и диалога, а не как изучение отдельных слов, предложений.
1: Потому что, в конце концов, именно разговор помогает язык изучать.
2: Практически. Он связанный с эмоциями, связанный с непосредственными действиями. Да? Тогда включаются все какие-то связи в мозгу.
3: Язык становится живой. Это не какая-то мертвая такая форма на бумажке, да, или бесконечная грамматика, от которой ты его только перестаешь любить, скажем так.
1: Да,
3: а это что-то, что через что-то у тебя чувство и контакт с этим языком устанавливается.
1: А что касается постановок, например, может быть, что-нибудь планируется, какой-то сезон у вас откроется?
3: А можно про чужих рассказать? Что-то? Можно? Кого это в это отправить?
4: Подожди.
3: Ну, сначала хорошо про постановки.
2: Я требую внимания.
3: Давай,
2: это получается не постановки, а мероприятия.
3: Мероприятия?
2: Я сейчас про свои постановки расскажу. Во-первых, вот этот спектакль на литовском языке, который будет и по-русски, и по-литовски, мы прям начнем сезон с работы над ним, такой кропотливой. Когда он созреет, я пока не могу

0: меня какой-то мысли, основной вектор, основная энергия идет разговор о том, что ну, люди должны встречаться, чтобы видеть друг друга. Вот живые, физические, настоящие люди. И мы будем рады, если на этот спектакль люди будут приходить, чтобы быть вместе. Вот быть вместе. Форма спектакля к этому очень располагает. Она там, скажем так, о быстрых встречах в результате интернет-знакомств.
1: О!
0: Вот. Ну, это, мне кажется, и актуально, и всем понятно, и смешно, и грустно, по-всякому. Вот такая тема.
1: Меня вот так зацепила эта фраза: люди должны встречаться, чтобы видеть друг друга. Она вроде такая банальная, но по факту в мире, где у нас практически все цифровое, и иногда людей даже заменяет искусственный интеллект, так важно вот просто физически увидеть, в глаза посмотреть, поговорить. Это прям простые истины, которые явно стоит запоминать. Маричка, что у вас с планами в ближайшее будущее?
2: У нас с планами. Значит, куча у нас пока что тоже над спектаклем, только мы только подбираемся к чему-то, что когда-то станет спектаклем. Физический театр работает не от пьесы отталкиваясь, а от импровизации, от того, что пьеса накапливается через материал, который появляется. И вот мы этот материал сейчас потихонечку собираем. Да. А с другой стороны, вот дружественный коллектив к нам придет тоже физического театра, и выступать он уже будет 17 октября. У них будет спектакль «Синтипид», то есть это «Сороконожка». Классный спектакль, тоже бесплатно они делают, поэтому очень рекомендую.
0: Ну, донаты, кто, никто никогда не отказывается,
2: конечно,
0: от донатов.
2: Конечно, но кто хочет познакомиться вообще с тем, что такое физический театр, я очень рекомендую туда пойти. Ребята играют на английском. А у меня в понедельник вот эта группа, где мы сейчас накапываем материал, она тоже англоязычная. Хотя далеко не все в группе носители английского. Получается, что вот на литовский можно приходить учить литовский, а в мою группу можно приходить и учить английский.
0: Это, я хочу разделить, это взрослая группа, да, это которая взрослая в 19 группа. Часов начинает заниматься в понедельник, а в 17 часов
2: подростки.
0: Да. Но русскоязычная группа.
2: Да, да,
0: по-украински
2: да.
0: там можно разговаривать,
2: да, мы
0: можно
2: ее,
0: на английском,
2: мы
0: но
2: говорим,
0: мы через русский язык общаемся, да. соединяем разные национальности.
2: Вот, потом у нас будет еще 28 октября, у нас будет уникальное событие, которое в Вильнюсе ни разу не происходило, и я его делаю со своей, с нашими, ну, с моими коллегами из, ну, получается, других стран совсем. И это будет ночь кино, но не фестивального кино, а кино, которое люди по-настоящему снимают и где-то в ящиках хранят.
1: Ага, то есть можно прийти со своей условно лентой?
2: Да, но только прийти уже с ней не получится, ее надо этого прислать.
1: Конечно.
2: И у нас уже идет, вот мы уже начали получать фильмы, которые люди хотят показать, жанры очень разные, мы понимаем, что это будет не одна ночь, а несколько. И это же совершенно какое-то другое событие. И мы уже там себе представляем, как 3 часа все будут сидеть. Конечно, у нас будут перформансные номера между кино, потому что если просто кино сидеть, то утомишься, а так это все будет разбавлено. Это будет самый многонациональный, не фестивальный фестиваль кино.
1: Слушайте, здорово. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали о своей деятельности. Я вас, дорогие радиослушатели, призываю следить в социальных сетях за деятельностью и Мрой Холл, и Театра Ликучий, следить за тем, как у них группы открываются. Может быть, кто-нибудь захочет пойти туда и все-таки заниматься. Все ссылки, явки, пароли на нашем сайте radio.r.lt. Ну а вам самых-самых больших успехов в вашей деятельности. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Радио R. Проверено временем.

0: до конца пойдет к нему.
1: Хороший день.
2: Ну что ж, дорогие мои хорошие, прямо здесь, на этой ноте, я, Ангелина Гудкова, завершаю свою часть хорошего дня. Впереди Женя Соленков, который поможет вам в прекрасном настроении добраться домой. Ну а я желаю вам прекрасных выходных, отдохнуть, перезарядиться, и мы с вами услышимся в понедельник.
1: Радио Р. Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Жители Вильнюса, зарегистрированные при самоуправлении, но не имеющие задекларированного конкретного адреса проживания, не могут пользоваться рядом электронных услуг регитра. Например, зарегистрировать автомобиль или заказать водительское удостоверение. Им приходится лично приезжать в отделение и предоставлять договор аренды или согласие владельца жилья. При этом посетители жалуются на многочасовые очереди в отделении на улице Лентварю. В регитре объясняют, что для регистрации автомобиля необходим конкретный адрес. А рост очередей в последние месяцы связывают с увеличением числа регистрации автомобилей примерно на 20%.
0: Голоса регионов.
1: Строительство нового общежития Клайпедского университета планируют завершить в середине декабря, а первых жильцов принять уже в январе 2027 года. В здании площадью почти 4000 квадратных метров будет 141 комната и примерно 200 студентов и 24 преподавателя. А также кухни, общее пространство и спортивная зона. Отдельные комнаты с кухнями и санузлами предусмотрены для докторантов и профессоров. На крыше установят солнечную электростанцию. Администрация Кауновского района начала внутреннее расследование в отношении двух своих сотрудников после публикации расследования ЛРТ о трудоустройстве людей, связанных с социал-демократами. Одна из них – жена премьера Минугаса Синкевичуса Аисте Синкевичене, возглавляющая отдел общественных и международных связей. ЛРТ сообщал, что после декретного отпуска она без конкурса возглавила созданный в самоуправлении отдел, а также работает на полставки в усадьбе Раудондварис. Сама Синкевичене утверждает, что была принято на работу по действующим правилам, а премьер отрицает связь ее карьеры со своей должностью. С сегодняшнего дня, с 4 по 6 сентября в столице проходит крупнейший городской фестиваль «Вильнюс Денос». На 4 сценах выступят десятки артистов. На площади Лукишки у Белого моста пройдет спортивный фестиваль с более чем 100 активностями. Для семей подготовят развлечения и творческие мастерские. В пятницу и субботу в 22:30 и в полночь у Белого моста запланировано 15-минутное шоу дронов, которое может быть отменено из-за плохой погоды. В дни фестиваля в центре Вильнюса будут действовать ограничения движения, поэтому организаторы советуют пользоваться общественным транспортом. Вся программа «Дней Вильнюса» и актуальная информация на сайте www.vilnius-denos.lt. Столица обновила проект благоустройства пляжа в парке «Вингис» после замечаний жителей. Здесь планируют установить 3 мобильные бани, оборудовать туалеты, душевые, пост спасателей и террасой. Новых парковок не будет. Предусмотрено лишь 8 мест для людей с инвалидностью и обслуживающего транспорта. Детскую площадку спроектируют отдельно. После обсуждения мы существенно изменили проект. Надеемся, что обновленная инфраструктура позволит жителям Вильнюса гораздо комфортнее пользоваться этой природной территорией в разное время года, заявил директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха 10-15 градусов и сильный ветер. Возможны дожди и местами сильные. Завтра днем 14-19 градусов тепла и также дождливо.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жагерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Пятница!
2: Так бы, конечно, закричала моя коллега, она так и сделала, Ангелина Гудкова, но, видимо, не совсем тонким голосом, потому что сегодня она немножечко охрипла и решила, что практически заболела. Вот я ей сегодня говорю: Ангелинка, ну ты что-то такое придумала, не болей. А она говорит: тоже мне совет, значит, не болей. Это как во время панической атаки сказать: ты, пожалуйста, не нервничай, харе уже. И тут я с ней согласен. Друзья, я не то чтобы вам советую или приказываю не болеть, но давайте беречь здоровьечко. Как сегодня сказал мне человек, который делал мне массаж, а я плакал, страдал и говорил: боженька, пожалуйста, я больше так не буду запускать всю ситуацию. Он сказал, что обязательно надо пить витаминки, и все-таки осеннее время, нужно дать шанс организму хоть как-то поддержаться, подкрепиться. Сейчас обрушиваются на нас все дожди, как и сегодня, во всяком случае, в столице. В какой-то момент утром появилось даже солнце, я думаю: ой, как здорово, поеду-ка я по всем своим тысячам дел сегодня на мотоцикле. Вот сижу, значит, откровенно говоря, да такое не скажешь, конечно, вслух, без штанов сейчас в студии. Ну, не совсем полностью, но, в общем, все, что из верхней одежды, все сейчас сохнет под вентиляторами, потому что батареи не работают. Это я вот так вот покатался сегодня замечательно. Надеюсь, что вы сухие, бодрые, веселые, и никакой дождь вас не смущает. А может быть, он даже к вечеру прекратится, и вы сможете посмотреть шоу дронов сегодня в столице в честь того, что начались дни Вильнюса. Хорошей вам легкой пятницы. Давайте, я уверен, что вы ее уже заканчиваете в рабочем плане, а если нет, то поторопитесь-ка.
0: Радио Р. Вот это же!

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Пол пятого в пятницу, это значит все, хорошо, хватит работать. Ну, я понимаю, что многие работают и во вторую смену, и по ночам, и этим людям, если вы нас слушаете, отдельный, пламенный, огромный привет. Ну, а сейчас по традиции обращаемся к календарю праздников, важных дат, к тому, что можно... Какой сегодня хороший день! Значит, сегодня день хомячка, это то, что из приличного можно сразу назвать. Хомяк, я считаю, лучшее домашнее животное. У него невероятно сложная участь, потому что, как говорят, хомяк призван в наши дома, чтобы показать детям, что такое смерть. Не надо говорить, да что ты такое несешь. Я так хочу сказать, что если вот есть среди вас те, у кого был когда-то хомяк, был, это всегда в прошедшем времени. Если у вас есть хомяк, то это второй. Возможно, третий или четвертый. Если первый, с почином. Ой, хомяки прекрасные, такие маленькие, такие пушистенькие, вонюченькие, что-то там бегают, потом, значит, возьмут и разродятся. У меня с хомяками такое количество историй. Подруга одна говорит, ой, взяла себе двух хомячков. Маленькие такие, говорят, что вот, братики, сестричка. Я взяла, смотрю, один какой-то все толстенький такой, второй не доедает. Оказалось, что тот, который толстенький, это девочка, которая уже готова была рожать, и теперь у нее целая хомячиная ферма. У кого-то есть муравьиная, вот у нее хомячиная. Ладно, расскажу вам ужасную историю, отведите детей от радиоприемников. Как-то в школе, наверное, в классе пятом был, зашли к другу в гости, к однокласснику, а у него три хомяка жило. Вот в трехлитровых банках. Не в одной и не закатанные, а вот трехлитровые банки стояли, там были какие-то опилки, газеты порвали туда мелко, и вот там вот ползали хомяки, потому что на клетку пока денег не было, а хомяков завели. Ну, раньше так было, раньше так был устроен мир. И он говорит, вот этот самый веселый, он такой быстрый, такой классный, сейчас его достану, но только давай сядем так, чтобы будем ловить, чтобы он не убежал ни под диван, ни под дверь, вообще никуда не ускользнул, потому что он супер, он такой весельчак. Он пытается его достать, а весельчак как-то так дернулся у него в руке и выскочил из руки. Но вдруг у меня такой молодец, у него моторика хорошая, он за голову его успел схватить, пока тут пытался вырваться, ну и все. В общем, был хороший, веселый у него хомяк. Вот такие истории. А если хотите порадовать своих детей, заведите лучше какого-нибудь бобра. Он, так сказать, по... Или капибару. Вот капибару, мне кажется, прекрасное было бы домашнее животное, доброе такое, никого не трогает, что-то ходит, стоит в окно, смотрит, скучает по своей естественной среде обитания. Так, передача «В мире животных» подходит к концу. Услышимся через 15 минут.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Дорогие, любимые, ненаглядные, продолжаем хороший день на волнах Радио Р. С вами по-прежнему Женя Соленков. Успели поговорить про животных, про то, как здорово, когда они у вас дома есть. А сейчас переходим дальше по календарю событий сегодняшнего дня. Открываю, и, о чудо, тут сегодня праздную, и хоть запразднуйся. Если вам нужны были какие-то поводы на пятницу, кроме всего того, что происходит вокруг вас, пожалуйста, можете отпраздновать ровно 1550 лет. Казалось бы, что за дата? Кто там тогда родился? Не родился, а распался. Западная Римская империя распалась, наступил конец античности. Измощенного, цивилизационного, что там еще люди наделали в эту дату, 245 лет назад, решили основать город Лос-Анджелес. Я читаю Лос-Анджелес, а в голове у меня это Сан-Франциско, это другой город, кстати. Так, но Лос-Анджелес, так Лос-Анджелес. Да, что еще из интересного? Дамы, я вообще считаю, что сегодня великий праздник. Это необходимо отметить бокалом Просекко, потому что 67 лет назад в продажу поступили колготки. До этого, извините, мужчины радовались, потому что дамы носили чулки, а потом появились колготки. Случилось это, естественно, в Штатах. Придумал это руководитель компании, которая называлась Глен Миллс. Что такое Глен Миллс? Я без понятия. Видимо, так его звали жену, и это случилось в Северной Каролине. Знаете, за что нужно благодарить того человека, который придумал колготки? Потому что если бы не колготки, никогда бы не появилась мини-юбка. Ну, прохладно же, согласитесь. А так, колготочки есть, вроде бы уже и не холодно. Колготки — это то, что каждый мужчина пережил в детском саду. Вот мои мальчики тоже в какой-то момент носили колготки. Надеюсь, что их одноклассники сейчас не слушают. А то бы говорит, а, в колготках ходил. Хотя сами ходили, это все обвисшее. Носки растянуты, коленки вытянуты, и на попе все обвисло, потому что растянулось. У меня тоже с детства есть фотографии, где я в колготах. Ну, так себе зрелище, конечно. Вот это же все-таки какая-то психологическая травма из детства. Вот как по мне, так это и есть. Наденут эти колготы тебе, давай, иди в садик, ходи в них там. Ужас какой. А еще когда эти белые колготочки, черные шорты, вообще как... У меня нет слов. У меня это первая детская травма. А потом говорят, откуда вот эти вот потом появляются люди? Это взрослые мужчины на каблуках в колготах по городу. Вот, это все оттуда, из детского сада. Да, считаю, великолепный день. День, когда появились колготы. Если сегодня вы не знали, во что приодеться, чтобы провести вечер пятницы, удивите друг друга, встречайте друг друга в колготах.
0: Радио твоего настроения. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр сельского хозяйства Кястутис Можейко заявил, что регулирование цен на продукты питания является практически невыполнимой задачей. В конце августа он упразднил продовольственный совет, который был создан в 2025 году для поиска способов снижения цен. По словам министра, работа совета, в который входили 27 представителей властей, бизнеса, фермеров и университетов, не принесла конкретных результатов. Вместо него создана новая коллегия при министерстве, которая будет анализировать динамику цен на сельхозсырье и продукты питания, искать возможные решения вместе с экспертами. Министр иностранных дел Кястутис Будри заявил, что Литва самостоятельно или вместе с Евросоюзом могла бы признать российскую разведку террористической организацией. По его словам, такой статус позволил бы применять более жесткие финансовые ограничения, санкции и другие правовые меры. Поводом для обсуждения стали участившиеся в Европе инциденты, которые связывают с российскими спецслужбами. В частности, Берлин обвинил Москву в причастности к инциденту с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Будрис подчеркнул, что Литва намерена продолжить работу над возможностью такого решения. Советник президента Литвы по национальной безопасности Дэвидас Матюльонис заявил, что пока нет четких критериев, при каких гибридных атаках может быть задействована пятая статья НАТО о коллективной обороне. По его словам, основанием могли бы стать серьезный ущерб критической инфраструктуре или человеческие жертвы. При этом прямое военное вторжение на территорию страны НАТО даже ограниченного масштаба однозначно рассматривалось бы как ситуация для применения коллективной обороны. Сейчас, подчеркнул Матюльонис, страны Альянса не видят оснований для обращения к пятой статье. Президент Гитанас Науседа после недавней критики министра образования Раминты Паповени заявил, что сейчас не время говорить о ее отставке. «Сейчас не время рубить головы. Мы должны разговаривать и вместе искать решение», — сказал президент. По его словам, необходимо выполнять обещания, данные учителям, и активнее решать накопившиеся проблемы в сфере образования. Ранее Науседа усомнился, действительно ли министр решает эти проблемы, а премьер Мингас Синкевичус, напротив, заявил, что доверяет Паповени. Высший административный суд Литвы по существу отклонил жалобу Государственной языковой инспекции в споре о табличках с названиями деревень на литовском и польском языках в Вильнюсском районе. Спор продолжался 23 года и касался деревень Белишкис и Ажуловки, где инспекция требовала оставить название только на государственном языке. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич заявил, что после более чем 3 лет разбирательств двуязычные декоративные таблички останутся на месте. И о погоде. А о ней либо хорошо, либо ничего. Ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 14, плюс 19 и дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто... Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Очередной йоу-хеллоу, дорогие! Продолжается пятница, 4 сентября. Это же первая пятница осени. Отметьте ее как следует. Как вчера сказал мне мой приятель из Латвии, который работает здесь, в Литве, в Вильнюсе, говорит, я никак не могу понять, почему каждый раз, когда в четверг вечером я выхожу в город Вильнюс, в центр, пройтись и съесть мои любимые, прекрасные, ваши великолепные цепелины, почему каждый раз мне в субботу утром болит голова? Я говорю, а подожди, а пятница где? И он говорит, действительно, а где пятница? Что происходит? Хотя мне кажется, что Рига в целом более тусовочный город, чем Вильнюс. Но с этим можно поспорить. Так, друзья, сейчас, буквально через 15 минут, вернусь к вам и дам вам непрошенные советы. В рубрике вы нам понаписали, что же мужчины в возрасте 40 лет могут посоветовать, какой бесценный совет дать для всех. Видимо, для всех тех, кому этих 40 нет. Я потом обязательно почитаю то, что думают наши подписчики. Facebook Radio R. И напоминаю вам, что мы рады всем вам не только на нашей волне, но и в наших соцсетях. Facebook, Instagram, Instagram и ведущих. Заходите, давайте дружить, подписываться друг на друга, взаимолайкать и взаимокомментировать. А пока хороший день продолжается, хорошей музыки вам в ушки, дорогие мои.
0: Радио R. А что? Мне нравится.

0: Хороший день.
1: Ваша наша любимая рубрика «Вы нам понаписали». Итак, в Фейсбуке Радио Р мы у вас спросили. Уважаемые мужчины, попросили мы вас, мужчины, подписчики Радио Р Фейсбук, но, к счастью, отвечали и женщины. Какой же у вас есть бесценный совет для всех, видимо, для всех тех, кому еще нет 40? Виктор Воронцов очень серьезно подошел к вопросу и сразу написал: «Не сдавайтесь, не переставайте учиться, заботьтесь о семье, все верно». Анна, вот, пожалуйста, Анна пишет: «Мотоцикл, не благодарите». Это из личного опыта. То ли Анна себе приобрела мотоцикл, то ли ее мужчине исполнилось 40, она на него посмотрела, такой: «Понятно, все, вот тебе, дорогой, мотоцикл, именно так нужно встречать кризис среднего возраста, если хочешь, чтобы этот кризис был не затянувшимся». О боже мой, какой совет, как это страшно звучит. Готовьтесь к смерти раньше, чем почувствуете ее запах. Тогда еще есть шанс быть по-настоящему живым. Это как из какого-то очередного сериала Netflix, такая вот заставка должна быть. Так, все самое интересное только начинается, пишет Александр. И не бойтесь браться за новые направления. Все получится. Отличный, настоящий тренер-мотиватор. Любите нас душой и телом. Пишет Сергей Чернаускас. Кого он имеет в виду? Любите нас. Любите мужчин, которым за 40. Кому любить? Или это, он говорит, мужчины. Любите нас, то есть женщин. Но пишет же Сергей. Может быть, мужчины любить? Я запутался. Не забывайте быть самим собой, сколько бы вам годиков не было. Какие советы может дать человек, у которого кризис среднего возраста? Задается вопросом Ольга Луценко. Ну что вы придумали? Вот эти 40 лет, кризис среднего возраста, средний возраст. Я так скажу, есть же какие-то стереотипы про мужчин. В 40 лет кризис среднего возраста. Мотоцикл, рыбалка и что-то там еще. А, да, соскуфиться и надеть вот эти растянутые, немножко рваные семейные трусы. Ну нет, нет, ну это неправда. Я, допустим, превентивно этим занимался. Рыбалка с детства началась, мотоцикл с юности, потом вот где-то в 35 второй заход случился. Ну вот с семейными рваными трусами пока не дошел, но, возможно, это я на потом оставлю. А вот Сергеюс действительно дает замечательный совет. Не слушайте пустые, бесцельные вот эти все советы. Живите своей жизнью, думайте своей головой. И это абсолютно всех касается.
0: Радио Твое.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Что нас ждет впереди? Всегда задаемся таким вопросом. А многие не хотели бы знать ответ на этот вопрос, чтобы будущее было сюрпризом и не настраивать себя на заранее какой-то прописанный путь жизненный. Но сейчас можете настроить себя, потому что сегодня вечером вас, как всегда, ждет Балтийский хит-парад. Там, значит, наш коллега Олег Шишлов будет рассказывать про песни, треки, которые поднялись у нас в ротации, которые приопустились. А вы можете на это повлиять. Вы можете зайти на сайт Радио Р, найти там песни, плейлист топ-20 и понажимать на стрелочки. Какие-то песни вверх поднять, какие-то вниз. Все, что вверх подняли, то будет чаще звучать. Оставайтесь с нами на нашей волне всегда. Если вы в столице, не забудьте отправиться на дни столицы, на дни Вильнюса. Как следует, проведите времечко, возьмите с собой резиновые сапоги, что-нибудь от дождя. Скорее всего, это будет зонт, дождевик, а, возможно, просто хорошая компания. А в хорошей компании любая погода великолепна. Постарайтесь не промокнуть, не заболеть. Я вот хриплю. Коллега моя Ангелина Гудкова тут хрипела до меня в студии сегодня. Хрипим, но надеемся, что наше горло не подведет нас, и мы с вами услышимся уже в понедельник. Начнем новую рабочую неделю. Вторую осеннюю, вторую сентябрьскую, вторую послелетнюю. Но все, не расстраиваемся. Лето закончилось, скоро наступит следующее. Сейчас-то вообще мелочи. Дождаться-то всего Рождества. Пока вот пережить до Рождества сокращение солнечного дня и солнечного времени, дожди, которые навалятся, темнота, которая будет всегда, а солнечный свет дневной мы будем пропускать на работе. А потом Рождество, яркие огни, если повезет, еще и снег будет, а не просто дождь лить. А уже после Рождества там ерунда, там раз, два, три, и все, вот он март, вот она весна, а потом опять лето. Время летит незаметно, поэтому никуда не спешите, замечайте каждое мгновение, и пусть ваши все минуточки, секунды, каждый день будет не просто хорошим, а замечательным. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Слушай через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Твое радио.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам дождь, но не везде, кратковременный, но местами сильный и с грозами 10-11 градусов тепла, это совсем немного. А завтра днем воздух не прогреется даже до 20, 17-19 плюс. Ну и, конечно, кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Спешу всех вас поприветствовать и тех, кто с нами проводил веселые и задорные летние деньки, и вот кто уже успел вместе с нами встретить золотую осень, в эфире Радио Р продолжает, как говорится, радовать и вещать для того, чтобы вы и в том числе в новом сезоне, осеннем, музыкальном, оставались в курсе событий, дорогие друзья, потому что, ну, понятное дело, в суматохе вот этих первых учебных деньков кто-то застрял в пробке, кто-то дольше задержался на работе, кто-то сходил на линейку, ну, а кто-то, в общем-то, в этой линейке непосредственно поучаствовал. И всем, всем большой вам привет, дорогие друзья, и хороший, теплый, а самое главное, красивый и радующий глаз осени хочу пожелать, и тем самым открыть очередной эфир Балтийского музыкального хит-парада. В ближайшие два часа здесь как и летом, так и осенью мы будем говорить о лучших треках, их исполнителях и, соответственно, рассказывать вам некоторые интересные истории, которые случились в мире музыкального шоу-бизнеса. Но долго откладывать не приходится, потому что время, ну же, бесценно, в том числе и осенью. Давайте-ка начнем со статистики. Здесь она оказалась неумолима на этой неделе для группы «Винтаж». Я напомню, что долгое время поклонники выбирали все-таки, какую песню оставить, какую добавить. У нас была еще одна песня группы, которая называлась «Манго». Ну, в общем, случилось так, что и «Манго» в двадцатку не попал, и, к сожалению, трек «Малахит» от Анны Плетневой и Ко, к сожалению, тоже двадцатку покинул на этой неделе. Но результат более чем внушительный. 17 недель, они были недолгими, пролетели практически незаметно, и нам было радостно вновь увидеть Анну Плетневу во всей красе в музыкальной в первую очередь. Ну и, в общем-то, оставив вот такие грустные чувства от ухода этого трека из двадцатки, мы переходим уже к тем стопроцентным участникам, которые сегодня точно прозвучат, будьте в этом уверены, и откроет двадцатку сегодня как раз-таки новый трек, новая песня и хорошо знакомый нам Никита Кёссе. Совсем недавно он представил у нас в эфире новый трек под названием «Все получится», и этот жизнеутверждающий, мотивирующий и, самое главное, как мне кажется, очень позитивный трек мне, сдается, настроит нас на положительный осенний лад и будет, как нельзя кстати, радовать наш с вами осенний слух здесь в двадцатке. Ну а сегодня большое плавание начинается с 20-й строки. Скромно, но, как говорится, тоже прекрасный и замечательный результат в этой двадцатке в принципе оказаться. Никиту Кёссе прямо сейчас приглашаем в эфир, и после этого начнем разбор полетов от места номер 19 и выше.
2: 20-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Безусловно, по-другому не бывает. Многие треки остались в двадцатке. Попрощались мы только с треком группы «Винтаж Малахит», напомню. Остались с летнего периода. Многие, в общем-то, запомнились именно летним периодом, потому что большее количество недель именно летом провели здесь в лучшей двадцатке. Ну вот, теперь уже не просто певица, а еще и дизайнер мебели. Госпожа Айова в том числе была представлена все лето здесь, в лучшей двадцатке, и сегодня, в общем-то, догнала результат группы «Винтаж». С 17 неделями трек РПП пока еще остается на плаву. Ну, пока, потому что, в общем-то, конечно, с 19-й позиции на 17-й неделе атаковать даже второй десяток будет достаточно сложно и непросто. Ну, посмотрим, что из этого всего может получиться. Как всегда, самое главное — это ваши голоса, как и летом, так и осенью. Оставляйте, пожалуйста, на сайте www.radio-r.lt. Начнем сегодня обсуждение музыкальных новостей с Майли Сайрус. Она получила заветный юзернейм @Miley в социальной сети X. Это бывший Twitter, который, по информации в сети, ранее принадлежал другой пользовательнице. Девушка, бывший пользователь, давно не пользовалась этим аккаунтом, однако после того, как поклонники певицы обнаружили эту страницу и новый ник, выяснилось, что команда артистки с владелицей бывшей вовсе и не связывалась. Изначально фанаты Майли предположили, что представители певицы могли выкупить юзернейм у девушки за внушительную сумму. Однако позже экс-хозяйка сообщила, что никаких предложений в принципе от команды Сайрус не получала. В итоге юзернейм @Miley оказался у самой певицы. По одной из версий, его могли передать через техническую поддержку X, в то время как владелица ника не продавала свой юзернейм и не договаривалась о его передаче. История произошла на фоне нового этапа в карьере Майли Сайрус. 31 августа певица начала использовать в социальных сетях имя Майли без фамилии Сайрус. Вскоре она также объявила о выходе 10-го студийного альбома, который называется «Bass Persuades», который выйдет, как сообщила певица, уже совсем скоро, 18 сентября. В пластинку в итоге войдут 10 песен, объединенных одной темой – темой любви. Ну что ж, новый аккаунт, новый никнейм, новое сценическое имя. Все та же Майли Сайрус, как мне кажется, должно быть интересно. Будем ждать премьеру и слушаем далее наших летних героев. Диджей Смэш и Артем Качер все 12 летних недель провели с нами, плюс еще парочку взяли с весны, и вот сегодня вступают вместе с нами в танцевальную осень, надеюсь, по-другому точно не будет. Диджей Смэш и его коллега по цеху еще раз прямо сейчас представят в эфире трек «Клатч». К сожалению, не без потерь, минус 2 позиции на этой неделе. В итоге этот дуэт сегодня забирается на 18-ю строку хит-парада.
0: 18-е место.

0: 96.
1: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 17 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Очень мощное трио, как показалось мне на первый взгляд, и вам, кажется, на второй точно смогло достучаться до ваших музыкальных вкусов. Holy Flame, Айова, опять же, и Досы, вся эта троица сегодня забралась на три строки выше. В итоге трек «Ловлю», который был представлен недели ранее, был на строке номер 20, сегодня перескакивает на 17-ю позицию, когда, как мне кажется, имена настолько громкие, за победой дело точно не постоит. Певица Маригу, например, тоже, в общем-то, новый жизненный этап открыла с приходом сентября. Певица поделилась с подписчиками новостью о поступлении в магистратуру Христианской гуманитарной академии. Согласно официальному уведомлению, которое Мария опубликовала в своих социальных сетях, она зачислена на программу «Современная философия». Артистка выбрала заочную форму обучения на платной основе. Комментируя решение, Мария написала в своем блоге следующее. «Это добровольно. Надеюсь, мы разберем все великие цитаты моего любимого философа Джейсона Стэтхэма. С днем знаний вас, дорогие!» Ранее, кстати, артистка рассказала, что хотела бы записать и дуэты с Анной Асти, например, или певицей Мона, добавив, что с юмором нынче предпочитает все-таки сотрудничать с певицами, а не с певцами, учитывая ее обстоятельства личной жизни. Ну, напомню, что артистка стоит в паре. Любящая пара, в общем-то, не может принять себе еще одну вот такую вот дуэтную практику, как пение с мужчинами. Видимо, так. Но что касается самой Маригу, то, в общем-то, большая молодец. Учиться никогда не поздно. А если вдруг вы хотели, в общем-то, будущую студентку еще и видеть в лучшей двадцатке, то, как говорится, все в ваших руках. Трек «Маригу» под названием «Настоящее» ожидает ваших голосов и находится буквально-таки в нескольких шагах от попадания в лучший хит-парад. Ну а строкой выше сегодня Женя Трофимов, которого открою секрет, услышим мы сегодня не единожды. У него сегодня случится еще одна новая музыкальная премьера, потому грустить о том, что трек «Отпускаю» продолжает терять в позициях, я думаю, совершенно не стоит. Теперь уже будем, в общем-то, слушать новое произведение и, в общем-то, совсем скоро, уверен, тоже его встретим здесь в лучшей двадцатке. Ну а пока бессмертная классика певицы Максим в исполнении Жени Трофимова и «Комнаты культуры». Сегодня 16-я строка, минус 3 позиции и 15-я зачетная неделя.
2: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, о новом треке певицы Мэри Гу я уже сегодня замолвил словечко, поэтому здесь на него обращать внимание не буду, однако есть и другие артисты, которые по-прежнему ожидают вашего внимания и ваших голосов. Среди них очень крутые и громкие имена. Например, Найди с треком «Звездочка» и певица Нюша с треком «Время любить». Джонни и Тассо представили трек «С тобой», а Даша песню «С заплаткой». Эльвира Тен вернулась к нам после долгого перерыва, и мы пока еще ее не восприняли. Трек «Стоп». Five Star Family пытается в очередной раз вернуть былые лавры, пригласили себе в сотрудничество «Фарго» и назвали песню «Перемотай». Группа «Добро» уже представлена, посмотрим, смогли ли они сохранить лидерство, но если вдруг нет, есть над чем подумать. Трек «На счастье». Кстати, один из участников дуэта на этой неделе женился. Об этом чуть позже подробнее расскажу. Ну а послушаем сегодня, дорогие друзья, актуальную для возвращения и для улета в отпуск песню «Самолеты», которую представляет Юлианна Караулова. Она сама совсем недавно вернулась с курорта в Портофино, итальянских, и, в общем, в таком настроении, как мне кажется, эта песня родилась и была записана. Итак, если вдруг это ваш фаворит, будущий или нынешний, голосуйте прямо сейчас на сайте www.radio.r.lt. Ну а время эфира для Юлианны Карауловой наступает прямо сейчас.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: По поводу тех, кто претендует попасть в лучшую двадцатку, но пока ее не преодолел, этот барьер из-за недостаточного количества голосов, мы вновь возвращаемся к нашим героям современности, которые продолжают нас слух радовать здесь в лучшей двадцатке. На 15-й позиции сегодня небезызвестная, легендарная практически певица Монеточка. Ее трек «Монополия», который долгое время лежал на полке, а потом стал просто-таки вирусным благодаря видео, созданное искусственным интеллектом. Теперь, в общем-то, и даже без видео здесь слушается неплохо, и за него очень активно голосуют. Плюс 3 строки Монеточка в копилку добавляет, и на третьей неделе занимает 15 место. Британский актер, а такое тоже случается, Том Харди 28 августа выпустил дебютный рэп-альбом. Представьте себе. Пластинка записана в сотрудничестве с американской хип-хоп-супергруппой Southern Face, в состав которой входит продюсер 7L, рэпер Эзотерик и Инспекта Дех, участник коллектива Wu-Tang Clan. Этот лонгплей получил название Southern Face meets Франки Пулицер. В этом проекте Харди выступает как раз-таки под псевдонимом Фрэнки Пулицера. Первый сингл «Brothers Grimm» был представлен еще 25 июня. На хип-хоп-биты в духе 90-х Инспект Дек и Эзотерик читают свои куплеты, после чего к ним присоединяется и сам Харди. Кстати, это не первый опыт, рэп-опыт 48-летнего актера. Он, кстати, давно интересуется именно этим жанром. В 2011 году в интервью Харди рассказывал, что еще в 15 лет подписал контракт со звукозаписывающей компанией и записал массу материала, который так и не был в итоге выпущен. А в 2018-м в сеть просочился его сборник треков «Falling on Your Arms». В конце мая текущего года информационные агентства всколыхнули слухи о том, что Харди, возможно, идет из криминальной драмы Гая Ричи «Гангстерленд». Информация об этом первым обнародовал журналист Пак Ньюс Мэтью Беллони, который со ссылкой на анонимные источники внутри проекта описал напряженную атмосферу на съемочной площадке. Может быть, именно это заставило Харди вспомнить прошлое и окунуться в ту самую рэп-индустрию, которую, вот, я так понимаю, он не просто так чтит, а все еще сильно к ней прикладывается и собирается, видимо, прикладываться в будущем. Ну что ж, любителям жанра советую все-таки услышать, как нынче Том Харди выступит в роли хип-хопера, ну а кому не интересно, предлагаю вернуться сюда, здесь, в наш Балтийский музыкальный хит-парад, и увидеть некую, скажем так, реинкарнацию трека «На малиновой луне», потому что на 13-й неделе такое тоже случается, группа «Моя Мишель» не теряет, а приобретает. Плюс одну строку, ну, в общем-то, скромно, однако, это тоже, как я считаю, своеобразная победа. Встречаем трек «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель» на месте номер 14.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Похожее количество недель, как и группа «Моя Мишель», здесь неделю под номером 13, пришедший вместе с ними, проводит и Энзро, правда. Что касается его трека «Ты не бойся ночи», то здесь, в отличие от группы «Моя Мишель», в этот раз у Энзро все сложилось намного более успешно и удачно. Напомню, он оказался и в тройке лидеров, не оправдал звание лучшего трека «Лета», коим его называют в социальных сетях. Но, тем не менее, сегодня даже с результатом в минус 4 и покидая лучшую десятку, Энзро выглядит достаточно конкурентоспособным провести в нашем хит-параде еще как минимум несколько недель. Ну, а решать, как всегда, вам и никому, кроме вас, дорогие друзья, www.radio.r.lt. На рынке элитной недвижимости тем временем в Лос-Анджелесе намечается громкая сделка. Актриса Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в престижном районе Лос-Фелис. Как сообщает издание «Нью-Йорк Пост», главной претенденткой на покупку стала не кто-либо, а певица Мадонна. Поп-дива планирует возвращение в город ангелов. Она уже организовала через представителей видеотур по территории. Данное поместье стоит $30 миллионов. Особняк в стиле «Бозер» был построен в 1913 году. Его история связана с именами режиссера Сесила Б. Миля, он владел им более полувека, и Чарли Чаплина, чей соседний дом в свое время был соединен со зданием стеклянным коридором. Для звезд уровня Мадонны такие локации привлекательны и уровнем приватности. Дом расположен в закрытом анклаве Ланфлин Парк на вершине Голливудских холмов, где отсутствуют туристические автобусы и лишняя суета. На территории почти в 1 гектар есть все необходимое для уединенной жизни. От бассейна и гостевых домиков до чайного павильона и библиотеки с панелями из красного дерева. Для Анджелины эта продажа знаменует начало нового жизненного этапа. Актриса приобрела этот дом в 2017 году. На протяжении многих лет она была фактически привязана к Лос-Анджелесу обязательствами под опеки над детьми. Ситуация изменилась в июле этого года. Младшие дети Джоли и Пита, двойняшки Вивьен и Нокс, достигли совершеннолетия. Теперь актриса юридически свободна от ограничений, продиктованных соглашением об опеке, и готова сменить, кажется, место жительства. Окончательное решение о том, куда именно переедет звезда, пока нет. Но вот, я так понимаю, соседний дом тоже свободен. Можно, как говорится, прицениться и стать соседкой уже теперь певицы Мадонны. Если такое желание, безусловно, у Анджелины Джоли присутствует. Посмотрим, дорогие друзья. Обязательно вас информируем о том, как сделка продвигается дальше. И самую успешную, в общем-то, танцевальную партию этого лета прямо сейчас включим. Так она и называется. «Включи музыку». Рекомендация от Филатова и Кереса. Вот уже 19 недель. То есть и весной, и летом. И теперь же осенью популярна и, кажется, по-прежнему востребована. Так что 20-й недели точно, я думаю, быть. Самое танцевальное наше с вами творение летнего периода входит вместе с нами в период осенний. Включи музыку. Филатов и Кэрис. Минус 4, место номер 12.
0: 12-е место.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

революционную строчку. Мари хоть и не оказывается в лучшей десятке, но вот первый какой-то промежуточный кубок все-таки у нее в руках. Прямо сейчас также есть замечательная, прекрасная возможность новую музыку услышать. В завершении этого часа мы представляем летний сингл украинской певицы Светланы Лобода, который называется «О ней». Он был выпущен в конце июля. Композиция передает ностальгический вайб, воспоминания о человеке, чьи фотографии пересматриваешь глубокой ночью и чьих звонков ждешь вопреки всему. Релиз вызвал бурное обсуждение среди поклонников, которые гадают, кому именно посвящена эта личная история. Трек быстро набрал популярность и стал активно вируситься в ТикТоке и других социальных сетях. Ну что ж, будем надеяться, в этот раз Светлана Лобода точно не прогадает. Материал абсолютно свежий, новый, а не вытащенный откуда-то там из прошлого. В общем, свежая, новая Светлана Лобода. Большая премьера на радио R. Трек «О ней» завершает тем самым наш первый час общения. А впереди у нас очень много всего интересного. Поэтому, пожалуйста, делайте не тише, а громче. И оставайтесь с нами. Далее лучшая десятка вас точно ожидает. Поэтому прощаемся совсем на чуть-чуть.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам дождь, но не везде, кратковременный, но местами сильный и с грозами 10-11 градусов тепла, это совсем немного. А завтра днем воздух не прогреется даже до 20, 17-19 плюс. Ну и, конечно, кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Еще раз приветствую всех, кто, как и мы, не переживает о смене сезона, потому что всего-то каких-то 9 месяцев, и мы снова будем мечтать и отдыхать по-летнему. Ну а пока, в общем-то, собрав все силы воедино, как-то вот отбарабанили первую трудовую и учебную неделю этого сезона осеннего 2026, и будем надеяться, что, в общем, все так же плавно и легко будет складываться и далее. Заслуженный уикенд здесь продолжается в эфире Радио Р, в эфире того же Радио Р продолжается и разбор полетов Балтийского музыкального хит-парада. Час общения позади, соответственно, 10 строчек уже отыграны. И кто был героем второго десятка, героями второго десятка, прямо сейчас еще раз вам напомню. Никита Киасе 20-ку сегодня открывал с треком «Все получится», а Айова продолжала 19-е место РПП. DJ Smash и Артем Качер с «Клатчем» 18-е, а Holy Flame, Айова и Досы были следующими. 17-е место трек «Ловлю». 16-й Женя Трофимов и «Комната культуры отпускает». «Монеточка» 15-е с треком «Монополия». «Майя Мишель» на «Малиновой луне» 14-е место. «Энзруо» с треком «Ты не бойся ночи» 13-е. «Филатов и Гэрис» «Включи музыку». Рекомендация на 19-й этой неделе 12-е место. «Мари Краймбери» лидер второго десятка сегодня с треком «Ты помнишь». 10-ю строку сегодня открывают, ну, в общем-то, люди, которые преуспели во всех делах. Объединили силы, объединили, в общем-то, творчество. И из этого получилось очень неплохо. Плохая карма, которая вернулась им сполна. Да, победа была, лидерство в десятке было, а сегодня на 16-й позиции, на 16-й неделе, я считаю, что их позиция в 10-е место тоже очень даже нескромная, потому что, в общем-то, не каждому на таком-то сроке удавалось, в общем-то, добиваться подобных успехов. Это Егор Крид, Артик и Асти. Трек «Карма», который откроет и продолжит эфир «Радио Эра», откроет первый, соответственно, десяток нашей сегодняшней программы. Место номер 10. Встречайте.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р». За нас говорит музыка.
3: Балтийский хит-парад ТОП-20.
0: 9 место.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Как опытный хищник, выжидая своего правильного часа, Ваня Дмитриенко томил нас с треком «Недоступно» и мариновал, в общем-то, наши ожидания. Во втором десятке большее количество времени, первый месяц. И вот с наступлением осени вы решили, в общем-то, я в первую очередь поклонников имею в виду творчество Дмитриенко, вернуться к нам сюда и начинаете голосовать особенно активно. Посему прекрасный и замечательный результат. Плюс 5. Ваня передвигается из второго десятка с места номер 14 сразу на 9-ю строку. И трек «Недоступно» становится все ближе и ближе к доступной лучшей тройке. Поэтому будем надеяться, в общем-то, такая же динамика сохранится. Ну, а, в общем-то, чтобы еще больше повысить градус хороших треков в нашем эфире, представим еще одну очередную новинку. На этот раз это певица Дора, она же Дарья Шиханова, главное лицо подросткового поп-рока и кьют-рока. 21 августа этого года выпустила жизнеутверждающий сингл под названием «Верю». Трек посвящен преодолению трудностей, особенно черных полос в жизни, вере в собственные силы, надежде на лучшее будущее и поддержке близких людей. В отличие от привычного для Доры кьют-рока, песня эта выполнена в более светлом инди-поп звучании. Если вы что-то из этого поняли, музыкальным экспертом, например, являетесь, то, в общем-то, я уже все про песню сказал. Если нет, то прямо сейчас эти красивые, замечательные англоязычные слова будут, в общем-то, утверждены в новом треке певицы Дора. Большая премьера здесь, на радио R. Певица Дора. Трек «Верю».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Стабильно и хорошо, вот как коротко можно, в общем-то, обрисовать положение певицы Нюша в нашей двадцатке. Шестая неделя, и пока что продвижение вверх сохраняется. Сегодня, как и планировалось, в общем-то, как мы с вами предсказывали, осенний сезон Нюша открывает уже в лучшем десятке, и трек «Полароид» востребован, далее идет вверх, собирая все больше и больше ваших голосов. Шестая неделя. Это прекрасный, замечательный повод и результат, чтобы продолжить в том же духе. Еще раз напоминаю, за ваши любимые треки вы можете смело голосовать на сайте www.radio.r.lt. Певец Гарри Стайлс тем временем, в общем-то, не отошел от темы самой громкой свадьбы лета и на своем выступлении пошутил о свадьбе бывшей девушки Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси. 32-летний Стайлс во время своего концерта как раз в той самой нью-йоркской Madison Square Garden пошутил, что на этом стадионе выступает баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс, а еще здесь проводятся свадьбы. Именно здесь, 3 июля, состоялась церемония бракосочетания Свифт и Келси. По данным СМИ, Стайлс тоже был приглашен на церемонию, но не смог посетить мероприятие из-за плотного гастрольного графика. Пара встречалась, напомню, несколько месяцев в 2012-2013 годах, ну а сама автор и исполнительница песен Тейлор Свифт приступила, как сообщается, к работе над новым музыкальным материалом спустя почти 2 месяца после той самой церемонии бракосочетания. Как сообщает издание Page Six со ссылкой на информированный источник, близкий к паре 36-летняя певица находится в процессе подготовки к очередному этапу творческой карьеры. И она невероятно вдохновлена и полностью погружена в сочинение песен. Написание песен было ее главным занятием, и она пребывает в восторге от того, что все это обретает настоящую форму, пояснил собеседник издания Page Six. Ну, не верить повода нет. Знаем, что госпожа Свифт очень активна в плане творчества, в том числе как и в личной жизни. Смогла снять и одолеть, в общем-то, все бюрократические нюансы, чтобы отыграть свадьбу в Madison Square Garden. Сможет выпустить в ближайшее время и новый альбом, и новый материал, который, я уверен, мы с вами не просто так сильно-сильно ожидаем. Ну хорошо, дорогие друзья, пока что в сторону прогнозы. Давайте-ка в реальные наши дела вернемся. Джонни и Федук. Чем дальше лето, тем, я уверен, эта песня будет все-таки немножко терять, а не приобретать в популярности. Но поностальгировать все еще хочется, согласитесь, да? Потому что летних деньков не хватило, их хочется больше, и будем надеяться, что осень будет к нам благословной и по-настоящему будет золотой. Джонни и Федук, еще раз про лето. 12-я неделя, -3 сегодня, место номер 7.

0: Хит-парад ТОП-20.
1: Ну, возвращаясь к вопросу кармы, музыкальный, напомню, уже сегодня отзвучало в нашем хит-параде на 10-м месте. Егор Крид и Арти Касти исполняли. Так вот, возвращаясь к карме жизненной, то здесь как-то мне хочется к этому вопросу особенно трогать, да, как бы тщательно подойти, потому что все-таки певец Лирик уже во второй раз добирается до позиции номер 4, находится в шаге от лучшей тройки, но так вот на вкус эту лучшую тройку попробовать ему пока не получилось. Сегодня Don't Go Mad продолжает, в общем-то, вот эту не самую добрую традицию. Буду надеяться, что если вы сейчас у радиоприемников решили для себя, что это ваш фаворит, то прямо сейчас и за него же и проголосуйте на сайте www.radio.rt.lt. Откладывать точно не стоит, голоса уже принимаются. Ну, а артист, я уверен, будет очень рад, если мы все-таки его вот эту недоброжелательную карму сломаем. Другой известный артист тоже хорошими делами занимался. Джастин Бибер передал одну из своих пар обуви на благотворительном аукционе Кристис. Передал и продал. Торги завершились суммой, которая в несколько раз превысила первоначальную оценку организаторов. Проданные кроссовки певец надевал во время выступления в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Организаторы рассчитывали выручить за пару от 2 до 4 тысяч долларов, но к моменту завершения онлайн-торгов цена поднялась аж до 26 тысяч, что более чем в 10 раз превысило первоначальный прогноз. Бренд кроссовок Sky LRK, в свою очередь, не ограничился передачей самих кроссовок и дополнительно перечислил фонд сумму, равную итоговой стоимости лота, сообщает издание Hollywood Reporter. Помимо кроссовок Бибера, организаторы выставили на торги еще 26 предметов, связанных с концертом во время финального матча. Так, перчатки Мадонны, расшитые кристаллами, принесли 42 тысячи долларов, костюм Шакиры из клипа «Дай-дай» за 8250 ушел, а вещи участников группы BTS в совокупности собрали более 300 тысяч долларов. В итоге аукцион принес более 650 тысяч долларов, что почти в 8 раз превысило сумму, на которую изначально рассчитывали организаторы. Кстати, все деньги пойдут в образовательный фонд FIFA Global Citizen Education Fund, что, в общем-то, еще больше превышает, в общем-то, вот этот вот градус положительной кармы вот этого замечательного события. Радуюсь, потому что на благие вещи такая круглая сумма, это, мне кажется, очень-очень приятная и полезная новость. Что касается приятной и полезной новости, то все продолжает складываться наилучшим образом для нашего восточного гостя, господина Сивака. Его трек «Губы как вино» уже на прошлой неделе надел много шуму, а на этой неделе еще раз, в общем-то, оправдал звание фаворита на ближайшую победу, потому что плюс 6 всего за одну неделю переносит Сивака с 11 позиции на место номер 5. И это всего лишь за месяц участия здесь в 20-м. Кто, как не он, является главным претендентом на победу в ближайшие несколько недель здесь в 20-м? Хотите с этим поспорить или согласиться? Голосуйте. Ну а Сивака с треком «Губы как вино» приглашаем в эфир Радио Р прямо сейчас.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, чем дальше продолжается эта новоиспеченная старая музыкальная история, тем все больше я готов поверить в то, что группа Бис сможет вновь оправдать звание супер-хитмейкеров и победить через огромное количество лет здесь, в двадцатке, вновь оказавшись на первой строке балтийского музыкального хит-парада. «Таня, не плачь» — так называется трек, который только что прозвучал на четвертой позиции. Ребятки из Биса в шаге от своих, в общем-то, когда-то постоянно занимаемых трех лучших местах хит-парада. Ну, а песня, кажется, чем дальше, тем все больше собирает положительных отзывов. Ну, немножко эту эйфорию прервем. Правда, тоже хорошая новость. К нам приходит новый трек Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Называется он «Нравится». Написанная Женей Трофимовым композиция сохраняет фирменный почерк коллектива. Это мягкий поп-рок с элементами бард-рока, где центральное место занимает акустическая гитара, теплые клавишные и доверительный вокал. Романтический сюжет трека разворачивается на фоне привычных городских пейзажей, считает автор. Ну что ж, не может не нравиться. Буквально так я готов перефразировать название трека. Большая премьера в эфире Радио Р. Женя Трофимов. «Комната культуры». Нравится.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Открываем лучшую тройку. Сегодня, к сожалению, с не самой положительной новостью для группы «Добро». Буквально за неделю они смогли и выиграть, и потерять свое победное место в Балтийском музыкальном хит-параде. Но все-таки о море больше говорим и думаем мы летом. Осенью хочется о каких-то других вещах задумываться. «Море, привет!» — так называется композиция, которая сегодня слетает с первой позиции. И мы встречаем их сегодня все еще в лучшей тройке на месте номер 3. Кстати, это не единственная новость на этой неделе, связанная с группой «Добро», ну а другая очень, как мне кажется, положительная. Так что жизнь зебра как ни крути. Певец и участник дуэта «Добро» Михаил Заситкевич официально женился. О радостном событии 34-летний артист сообщил своим подписчикам в личном блоге в День знаний 1 сентября, сопроводив публикацию трогательными кадрами с торжества. Избранницей Михаила стала Елизавета, модель и актриса. Отношения пары долгое время оставались вне публичного поля, однако, судя по романтичным снимкам, церемония прошла в узком семейном кругу, в теплой и камерной обстановке. В качестве подписи к публикации Заситкевич выбрал строчку из трека группы «Добро» «Услышит весь район», выпущенного еще в 2021 году. «Услышит весь район, что я в тебя влюблен». Стоит напомнить, что старший брат Михаила и по совместительству второй солист группы «Добро» 36-летний Иван Заситкевич сыграл свадьбу еще в начале августа. Тогда праздничные портретные снимки впервые опубликовала его жена Анастасия. Так что оба добриста, теперь уже, в общем-то, люди женатые. Вот так вот, дорогие друзья. Прекрасная и замечательная новость. Группе «Добро» много добра, их избранницам тоже в том числе. А мы переходим к Косте Лакосте, который, в общем-то, ждал своего часа. Его практически этот час уступила группа «Добро», но победы в итоге не случилось. Почему? Узнаем, конечно же, через строчку. А пока на втором месте, как и недели ранее, Черри Лейди, которая, к сожалению, не смогла вернуть себе такое необходимое, желанное первое место. Косту Лакосту слушаем прямо сейчас и оставляем, конечно же, время и место для наших лидеров.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Честно признаться, вот вернувшись сюда в активное творчество, мне казалось, что группа «Градусы» просто тряхнет немножко стариной, и на этом все закончится. Так не случилось с предыдущей песней, которая тоже заняла первое место в Балтийском музыкальном хит-параде. Так случилось и с новым треком, который мы ждали почти год, и вот он появился. И вот на 8-й неделе группа «Градусы» тихим сапом, но очень уверенно, все же добралась до заветной первой строки. Сегодня трек «На ресницах», который группа с удовольствием представила несколько месяцев тому назад, возглавил и тем самым закрепил триумфальное возвращение группы «Градусы» на большую сцену. Их с этим событием и нас с вами, и их, в общем-то, поздравляем, нас с вами, потому что мы являемся по-прежнему поклонниками коллектива, а сам коллектив за вторую победу, соответственно, хочу особенно похвалить. И будем надеяться, что победа для группы «Градусы» точно не последняя. Слушаем лидеров прямо сейчас в завершении нашего с вами сегодняшнего рандеву. Ну, а вам хочу, дорогие друзья, пожелать хороших и замечательных уже теперь осенних выходных. Пусть грустные мысли о лете ни в коем случае, в общем-то, не задавят вашего осеннего прекрасного настроения, и пускай все в вашей жизни будет складываться наилучшим образом. Тепла, хорошего настроения вам и, конечно, побольше классной музыки здесь, на волне Радио Р. Оставайтесь с нами, а услышимся в лучшем хит-параде, лучшей двадцатке в Балтийском музыкальном хит-параде уже через неделю. Так что до скорых встреч. Пока-пока.
0: Первое место.

Радио. В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами так.